0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Ох, ребятки, ребятишки, ребятушечки вы наши. Мы вновь в эфире для того, чтобы вас бодрить, веселить и радовать. 7.08, это утреннее шоу «С утра по радио». Четверг, Челябинск и еще очень много городов нашей области. Всем привет.
1: Найдем слова для вас хорошие сегодня и на букву Ч, и на все остальные, конечно же. Но и найдем много приятных людей, приятных слушателей. Они уже с нами, они уже собираются, потому что у нас классная темка есть для них сегодня и игра, которую все, в общем, любят. Сегодня Всемирный день НЛО. Вот такой повод и праздник для вас отыскали.
0: Это я аппарат новый вчера себе купил для здоровья. Mm-hmm. В целом хвастаюсь. А НЛО по-другому звучит.
1: Ты уверен, что он для здоровья? Возникает вопрос.
0: Сегодня везде, где есть... Это для здоровья.
1: Понятно. В общем, какое у кого здоровье, да, ребят, делитесь своим психическим здоровьем, возможно, и вашими, конечно, историями. Как вы общались с НЛО, как вы видели инопланетян, как вас забирали, что вам там меняли зубы какие-то, возможно. В общем, все сегодня нам можно рассказать в этот день. Ну и, конечно же, в этот день еще можно что сделать? Расшифровать некую аббревиатуру НЛО, но как-то прикольно и по-своему.
0: Свои варианты отправляйте к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochel и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Ну и продолжаем. Биться мы за сертификаты в лет, конечно же, ООО «Империя игр лета». Всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У них есть открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ну и давайте к новостям. Не только про супер новое мы рассказываем здесь, но и про что-то супер старое. И я не про себя.
4: А, не про себя?
3: Нет, вот. А про Аркаим, вот так вот. И даже не только про него. Еще одно поселение подобное Аркаиму и Синташте нашли археологи.
4: Откопали вновь.
3: Откопали, что-то. Да, копались где-то. И вот обнаружили его в 18 километрах от Челябинска в Еткульском районе. Вот новости от археологов у нас прилетели из Челябинского госуниверситета. Локация находится возле села Шибаево. Если вдруг вы знаете, где это, то можете тоже туда съездить. Но не мешайте археологам. У них там раскопки мощнейшие. Вот. Ну а если вы, конечно, любите приключения и археологию, то надевайте свою шляпу, берите свой кнут и вперед. Вот. Я так себе до сих пор представляю археологию, вот, воспитанный на фильмах про Индиану Джонса, что там весело все время, кто-то тебе мешает, какие-то огромные камни за тобой катятся.
5: Мумии бегают.
3: Да, мумии обязательно должны бегать. Да, вот. Не знаю, все ли это включено вот в Шибаево, но надеюсь, конечно же.
5: Туры в Шибаево.
3: Мы организуем, да, мы готовы. Раскопки здесь ведут с мая этого года. Открытие меняет представление об Аркаиме и похожих поселениях, которые называют «страной городов». Сейчас у нас здесь край озер, а тогда была страна городов на Южном Урале. Ранее считалось, что они расположены на юге, а самая крайняя точка северная — это Степное в Пластовском районе. Это 130 километров от Челябинска. А это 18, это почти на 100 километров севернее, представляете? Дальнейшее изучение объектов археологического наследия даст новую информацию о расселении на Урале древних индоевропейцев 4000 лет назад. А это именно столько происходило, представляете?
5: Ну, знаете ли, что это? Разве сроки? Вон египтяне сколько лет назад жили все?
3: Так египтяне где жили? Вообще, в других местах. В Египте, я тебе подсказываю. Да, они их поэтому назвали египтяне.
5: Там все просто без подковырки, без...
3: Там все не случайно. Не, бывает сложно, да. Но вот тут вот прям наиболее. Как будто для тебя специально делали.
5: Ах уж эти египтяне. Вот, как говорится, хочешь спрятать, спрячь на видном месте.
3: Конечно, они так с пирамидами со своими и делали. А где у нас все богатства вот эти вот захоронены?
5: Мы не знаем.
3: Мы не знаем. Может быть, в огромной суперпирамиде посреди пустыни? Нет, конечно. И сфинкс в другую сторону смотрит как раз. Вон там, наверное, где-то в пустыне закопано. Вперед, ребята. Вот такая обманка. В общем, у нас тоже тут были всякие обманки, но мы все рассекретили, нашли новое поселение и много оттуда новой информации достанем. Так нам обещают наши археологи.
5: А у меня чешется борода. Это точно к новым открытиям и раскопкам.
3: Так должно быть у археологов. У них тоже должна чесаться борода прямо искать новые вот эти артефакты.
5: А все потому, что уже у меня отключили горячую воду.
3: Понятно. А может быть, это к дождю чешется борода.
5: Опять
3: кто знает.
5: Же.
3: Давай
5: опять
3: проверять.
5: Же, да. Погнали.
0: Погода.
3: Прямо сейчас ясно и плюс 16 в центре Челябинска, но в течение дня будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами даже могут пройти грозы. Утром возможны туманы. Слабый северо-восточный ветер, днем сегодня будет 19-24 градуса.
0: Слушай лучше.

Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Все полюбила панка, моя хулиганка. Если

0: А что же готовят нам звездочки сегодня? Давайте будем выяснять. Традиционно напомним, какой сегодня день?
1: Хороший.
0: Потрясающий.
1: Слегка пасмурный.
0: Красивый, как ты, Тимон.
1: Неожиданно. Неприятно.
0: Неприятно?
1: И приятно.
0: А, и приятно. А то я думаю, неприятно, что ли? Итак, это 2 июля, и это Овны. Не медлите в важных для вас вопросах. Берите инициативу в свои руки и заставляйте других считаться с вашим мнением.
1: Тельцы, тем временем, помните, что дела важнее слов. Вы найдете наиболее выгодный вариант развития событий.
2: Близнецы, сегодня одно ваше слово сможет изменить всю судьбу. Не бойтесь делиться своим видением с окружающими, вот так.
0: Раки, интуитивное понимание происходящего поможет принять правильное решение. Внутренний компас не подведет.
1: Львята, не стесняйтесь себя и не подстраивайтесь под других. Если покажете всем истинное лицо, найдете верных товарищей.
2: Девы, даже какие-то самые бессмысленные поступки приведут к благоприятному исходу и подарят уверенность в себе. Вот Тимон как будто немножко дева даже сегодня.
1: Почему?
2: Ну, какие-то бессмысленные поступки приводят к благоприятному исходу. Это разве не, собственно,
0: не ты?
2: Формула
0: это,
2: твоей жизни?
1: Это моя жизнь, да.
0: Весы. У вас появится шанс восстановить утраченное равновесие. Ищите компромисс даже в сложной ситуации.
1: Скорпионы, вы сможете укрепить свои позиции благодаря дальновидности. Просчитывайте каждый шаг.
2: Стрельцы. Интересная идея способна изменить ваши планы в лучшую сторону. Важно вовремя заметить перспективу.
0: Козерожки, дайте себе время на передышку, оцените ощущения в моменте и порадуйтесь пройденному пути.
1: Водолеи, ваш профессионализм будет замечен и оценен. Это подходящее время для демонстрации своих сильных сторон.
2: Ну и рыбы, что у них? Творческий настрой поможет найти красоту в чем-то просто обыденном. Угу. Вдохновение придет из неожиданного источника сегодня.
1: Че, куда-то ехать надо? На источник?
2: На какие-то источники, да. Но на самые неожиданные.
0: И пока мы отправляем Тимона, вот, держи рюкзак, ему собери, Сень.
2: Тушенки, я должен его собирать.
1: Побольше,
0: ну, конечно, ну, набираю чего-нибудь.
2: Но тебе надо, есть ощущение, что тебе надо побольше тушенки, когда на тебя смотришь.
0: Просто поесть.
1: Всем смузи.
2: Я думал, у тебя тушенка просто налита в баночку.
0: Ай, в общем, как именно пройдет день Тимона, мы выяснили, а как пройдет ваш, обязательно уточняйте, если вдруг пропустили свой знак зодиака. В течение всего дня здесь на 104FM. Кстати, первый повтор гороскопа уже в 11:45. Ну и, конечно, продолжайте пользоваться самым важным и главным советом от звезд. А он остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.
3: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей. Качество и цена. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: По данным Яндекс, погода сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди и грозы. Слабый северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 20. В Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0. Днем в пятницу плюс 20-25.

0: Необычная активность детей замечена в городе. Похоже на тайную организацию или движение. Безопасно ли это?
1: Нет здесь никакой тайны. А вот отряды юных инспекторов движения есть. И это как раз про безопасность на дорогах.
2: Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
4: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.

0: противопоказания необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: эти ребята сегодня расшифровывают аббревиатурку НЛО как-то весело, креативно и по-своему. Вот именно Ксюша, Сеня и Тимон.
1: Угу. Ну что, погнали?
0: Нет, буквы не подходят.
1: Не подходят?
0: Да, я подумала, может быть, нет.
2: Нам не особо подходят, да. На самом деле мы это, конечно, не делаем. Мы переложили все это на вас. Мы так любим делать.
0: О, кайф, накрылось лето облаками, написала Светлана.
2: Да, я тоже смотрю на этот вариант как раз сейчас. И кайфово, на самом деле, накрылось. Когда особенно лето рабочее, это очень даже приятно. Невероятно ленивый осьминог тем временем подъехал здесь, к Екатерине.
1: Это ты среди всех ее решил вот этот прочитать?
2: Я начал, да, вот с этого. Там очень много интересных на самом деле.
1: Там и невероятно лохматый одуванчик, и ночной летающий официант. Не лезь, опасно. Налетели любители обнимашек, пожалуйста.
0: Неожиданно летящий огурец ее.
1: Ее?
2: Все это не все даже летающее. Тут есть наглый летающий окрошка мед. Вот так вот.
1: А вы
2: чего хотели? Конечно.
1: Потрясающе.
0: Доброе утро, дорогие мои друзья. Желаю всем хорошего дня и отличного настроения на весь день. Вот просто нам Олег написал.
1: Спасибо.
0: Просто настроение.
1: Всем настроение.
2: Это вот по инопланетян или про нас, я пытаюсь понять. Не люди, определенно. Вот кто-то раскусил кого-то. Надеюсь, не нас.
1: Нам лето обрезали, спрашивает Егор. Но есть такое ощущение немножко.
2: Надо лето обнулить?
0: Да уже.
2: Владимир заодно спрашивает. Обнулим? Нет, как в июле, в начале.
0: Его уже будто пора завязывать, там уже Новый год на носу. Представляете?
1: Почему у меня от тебя пропущены?
0: Потому что я тебе звонила.
1: Реально?
0: Да.
1: Ладно.
0: Вот ты только что отходил, я тебе звонила, а ты не слышал меня.
1: Ладно, телефон.
0: Я хотела сказать, как ты потрясающе сегодня выглядишь.
1: А, все, понял.
0: Сень, подтверди, мы с тобой вместе звонили.
2: Ну, я присутствовал при звонке, да, вот, она была на громкой, поэтому вот.
1: Обалдеть, второй раз за эфир, надо срезы сегодня делать. Пока тут столько комплиментов.
2: Надо делать срезы тебя, да, сегодня немножко.
1: Не, меня не надо.
2: В музей, в музей.
1: Все гармонично сегодня, Сень, да ну подожди, дай покрасоваться хоть денечек.
2: Давай. Тем временем.
0: Я просто буду любоваться сидеть, можно?
2: Несем ласты обратно, вот такая программа у Екатерины. Ну да, наверное, вот погода не очень купательная, с утра как-то идешь и смотришь, не хочется на водоем.
1: Ну ладно, мы сейчас жалуемся, через пару дней опять жара вернется. И потом как понесется...
0: Куда?
1: Стих какой-то получился.
0: Вернется, понесется.
1: Вернется, понесется, а там потом, Ксюш, потому что там наша нелюбимая, смотри, 27, 28, 28, 25. Ну куда вот это потом? Не надо нам.
2: Вроде не было жары на следующую неделю, нет?
1: С понедельника 7.
2: Все уже?
1: Даже с воскресенья уже 20.
2: Не, ну выходные, да, она переползет на неделю, да? Все-таки такие планы. Понятно.
1: Ну там какие-то дождики будут, конечно. Я думаю, не так душно будет. Если 34 не будет этим летом, в целом мы не расстроимся, как будто.
0: Вообще нет.
1: Да. Все, нам 26 достаточно. С дождиком.
0: Куда 28-то?
2: Ну, 28, понедельник, вторник, потом вроде 25. Чуть-чуть подуспокоиться. Но будем следить внимательно, как там все эти амплитуды погодные. Не 30, и ладно, давайте так.
1: Да, согласен, согласен. Не надо 30. Говорил я в 29.
2: Да.
1: Сейчас бы 30.
2: Говорю я сейчас.
1: Немножко философии в утреннем шоу с утра по радио. Вы тем временем, друзья, продолжайте расшифровывать аббревиатурку НЛО. Как-то по-своему, креативненько, смешнючее. Ведь один из вас в конце утреннего шоу получит подарки.
2: И заберет сертификат в лето о Империи игр.

0: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
5: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.

0: 5М и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир. Курорт Увильды». УГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Ряжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Континентальный завтрак.
1: Ну, давайте будем с вами завтракать, друзья. Самое время 7:50. Звоните по номеру 700-104. Отыщите ту самую несъедобку и заберите подарки, пожалуйста, нам не жалко.
2: А у нас пригласительные на мозгобойню. Вот что есть для вас. А это классический квиз, на котором вас ждут вопросы на логику, также видео, аудио, картинки, вообще много всего интересного. Собирайте дружную команду и приходите побеждать. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина Ирина Геннадьевна.
1: Ну что? Ой. Давайте скорее врывайтесь в эфир. Что случилось?
3: Я не успела сказать.
1: Не успела? Скажи сейчас.
3: Я хотела сказать про номер телефона.
1: Скажи.
3: 700-104. Спасибо. Доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как тебя зовут?
4: Маша.
3: Маша, как настроение?
4: Нормально.
1: Нормально.
3: Ну, будто бы такое себе. Чем занимаешься?
4: На работу еду.
2: Это многое объясняет, да, твое настроение. Ну, нормально. Это же нормально ехать на работу. Мы все себя убеждаем каждое утро, да.
3: И едем.
1: А кем ты работаешь?
4: Я логист.
1: А, логист. Ну, логично, что ты расстраиваешься тогда, из-за того, что надо с утра ехать на работу, да. Все понятно. Все логично.
2: Так, Маша. Вот я не уверен, что логика поможет Маше в нашей игре.
1: Абсолютно не поможет. Абсолютно.
2: Часто она даже заводит в тупик людей, поэтому выключаем ее и как-то на интуиции, может быть, больше двигаемся.
1: Да, двигаемся на ней. Сейчас мы скажем тебе три каких-то названия. Два из них блюда, одно, ну, какая-то фигня, если честно. Ну, не имеет отношения к завтраку точно. Готово?
4: Да.
1: Поехали.
3: Итак, у меня есть кальби.
1: Кальби.
3: Кальби.
1: У меня бибинка.
2: И архитрав.
3: Ух ты.
4: Третье, наверное.
2: Думаешь, не кальби?
3: Кальби.
2: Кальби.
3: Там ты кальви. Кальви
2: это, да, да. Ближе туда, ближе к майонезу. Но у тебя бибинка, да?
1: У меня бибинка.
2: Бибинка. А у меня бибинка. Как будто в детском саду что-то такое.
4: А третий еще раз как?
2: Архитрав.
1: Архитрав. Это же друид.
4: Ну, пускай будет третий.
2: Главный по травам, да, возможно. А может быть какое-то блюдо с травами. Тоже такое возможно. Что, определились? Третье, точно.
4: Да.
2: Логика или интуиция? Что тебе здесь помогло?
4: Не знаю.
2: Ну, что бы это ни было, это сработало. Что-то помогло.
1: Сработало, да, реально.
2: Да, архитрав — это балка такая, которая лежит на капителях колонн в архитектуре.
3: Так, следующее слово — капители. А у меня был кальби. Было кальби. Это блюдо, между прочим, это просто ребра. Ну, корейское блюдо, которое готовят на гриле из говяжьих ребер. Кальби буквально и означает ребра.
1: Ой, вкусненько. Вот. А, у меня бибинка. Традиционный десерт из Гоа, пожалуйста. Слоеный пирог, оригинальный рецепт которого принадлежит португальскому миссионеру по имени Бибиана. Вот так вот.
2: Вот откуда.
1: Бибинка, да, в честь него получается.
2: Понятно. Как будто ты называл. Все-таки есть там что-то такое. Ну что, с удовольствием отправляем на мозгобойню нашу слушательницу или, например, на Туц-Туц квиз. Это музыкальный караоке-квиз от создателей той самой мозгобойни. Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет, ну а на ответах вместе поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина Ирина Геннадьевна.

0: Ой, скажите мне, ребятки, 5 минус 3, сколько будет 5 минус 3?
1: 8.
0: Минус 3, 5 минус 3.
1: Я... 5.
0: 5 минус 3.
1: 2.
2: Да? Ну, тоже подходит, на самом деле, 8 часов же сейчас, поэтому...
0: Кстати,
1: я
0: тоже
1: думала,
0: подходит.
1: Ты хотел спросить, ну все.
0: Короче, второй час утреннего шоу, 8 часов, да, все у нас тут зациклено, все у нас переплетено, все схематично, все прекрасно, великолепно, замечательно, утренне смешнючи, между прочим.
2: Да, магия цифр тоже какая-то присутствует у нас, ну и ваша магия есть от многочисленных слушателей, потому что у нас сегодня, ну такое, не магическое, но мистическая слегка тема «Всемирный день НЛО». И мы расшифровываем эту самую аббревиатуру, как мы и любим делать.
1: А простите, что там мистического в НЛО?
2: В НЛО?
1: Да. Хочешь сказать, что ты не веришь?
2: Верю. Но истина где-то рядом. Это точно. Это я с детства помню. Поэтому я не исключаю, что они где-то с нами. К тому же я вот работаю с такими людьми, что никогда нельзя забывать о присутствии инопланетян. Это есть такое.
1: А будем ли мы... Скажите мне, пожалуйста, слушать «Мой мармеладный, я не права».
2: Угу. Не исключено.
1: Попробуй, попробуй, джага-джага. А, уже все, я танец придумала даже.
2: Ну все, кружочек готов.
0: И ТикТок, похоже, вернем сейчас, да?
1: Вернуть ТикТок на место.
2: Но если кто-то может это сделать, то инопланетяне, да, конечно. Наглый летающий обжиратель тем временем атаковал Юлию, а это ее кот, судя по тому, что она пишет дальше.
0: Наличными лучше оплачивать, морковка предлагает так.
2: Не лежите, обождите. Вот от Владимира такая рекомендация. Там что-то еще не готово, судя по всему. Мороженое, может быть.
0: Может быть, не лежите в плане, не лежите на диване.
2: Нет.
1: Но там буквы разные.
2: Там буквы разные, я их вижу, да, поэтому нет. Все именно так.
0: Окей. Николай Лену охмурил. Носил лютики и орхидеи. Награждал Лену обнимашками. Нахваливал лоб, объемы. Недавно Ленину однушку отжал.
1: Ай-яй-яй-яй-яй. Лена, будь осторожна там.
0: Тем внимание, мошенники не спят.
1: А вот Дмитрий новое лакомство приходовал.
2: Да ладно. Вот то, видимо, все, не дождался. Рекомендации Владимира не последовал. Ничего личного. Отдай корову. Вот так вот Юлия нагло начинает.
1: Так, а я что хочу нагло начать?
0: Давай.
1: О, кстати, к слову о наглости. А ну, подписывайтесь на мой канал ТГ. Все, спасибо.
2: Минутка наглости. Или несколько секунд наглости.
1: Я уверена, я абсолютнейшим образом уверена.
0: Тебе прямо сейчас надо это?
1: Савушкина, нижнее подчеркивание, лайф. Обязательно надо. Между прочим, на моем канале новость вышла первой о Васе Глотове. Еще трактор не знала, я уже публиковала.
2: Еще Вася не знал, что уж там, да.
1: Так никто не знал 23 апреля. Я такая, пока.
0: Пока-пока. Да.
1: И вот спустя сколько-то, пару месяцев, да, все, новость подтвердилась. Ну это ладно, потом расскажем уже в новостях.
0: А можно тогда Савушкина нижнее подчеркивание Ванга сделать?
1: Я думаю, можно, но меня еще труднее будет найти, понимаешь?
0: Но зато будет невозможно потерять после этого.
2: Кажется, да, единственное, что сейчас люди, которые вообще прорвались в ТГ, они могут прорваться и через нижнее подчеркивание. Я так думаю. Их это уже не остановит ни в коем случае.
1: Это да. Но давайте, чтобы вам было легче искать, я зайду сейчас на наш канал. Вот, Тимон, туда как попасть?
0: Легко, в поиске чатов вводите «Радио Континенталь». И все, мы там верифицированный канал абсолютно с галочкой. Подписывайтесь и, соответственно, смотрите видосики, участвуйте в наших темках.
2: По прямой ссылке из ВК еще можно легко туда залететь, между прочим.
1: Очень легко. И самое главное, потом под последний пост зайти в комментарии. И вот там вот, пожалуйста, я от своего канала пишу что-то вам приятное этим утром.
2: Здравствуйте.
1: Не поверишь, нет. А вот что именно я написала, зайди и посмотри на канале.
2: Все, я захожу и смотрю, но пока я смотрю на наши подарки. Они ожидают кого-то самого креативного комментатора. Сегодня исключительно. А это сертификат в лето ООО «Империя игр». Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань. 2 хамама, групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: С утра по радио о главном.
1: Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
2: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
3: Тротуарная плитка всех удивит.
2: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
1: Ну что, анонсированные спортивные новости.
4: Они будут?
1: Я не знаю.
4: Они будут обязательно. Знаете почему?
5: Почему?
4: Потому что любимый хоккейный клуб «Трактор» радует нас какими-то изменениями. Да?
5: Да.
4: Или не всегда радует?
5: Ну как радует?
4: Последняя новость. Значит, ну их две на самом деле есть, таких важных. Мы еще вчера хотели рассказать про Виталия Кравцова, которому желаем скорейшего выздоровления и здоровья, собственно, побольше. Сень, аплодисментами подкрепи наши слова.
1: Так.
4: Вот, мы все надеемся на то, что все будет хорошо.
1: Как лирик.
4: А что он, подожди.
5: Надеяться, что все будет хорошо.
4: Будет все хорошо. Да, все, поняла. Значит, по словам генерального директора «Трактора» Ивана Савина, Виталий Кравцов при индивидуальных тренировках получил повреждение хила. Ему успешно проведена операция, план восстановления прописан, и, согласно ему, он уже проходит реабилитацию. Со слов врачей, его полное восстановление будет ориентировочно к ноябрю-декабрю. Вот. «Мы рассчитываем на оптимистичный план», утверждает Савин. Это, значит, со ссылкой на РБ «Спорт». А что хочется сказать? Это печаль, если честно. Это какой-то кошмар. Это вообще... Это вы что, с ума сошли?
1: Не, ну на самом деле промо-компания «Одиссея» и «Нолана» что-то вышло из берегов. Уже даже Кравцов качал ахилл перед этим и вот потянул чересчур. Ну, да, слишком все это. Давайте как-то бережнее к себе относиться, наши любимые трактористы.
4: Не думаю, конечно, что все поняли отсылку, но ладно, вроде обсуждается. А про большую заинтересованность со стороны «Трактора» Шабанов знает... Также мы заинтересованы в возвращении Додонова. Вот такое вот еще из интервью Ивана Савина можно было выцепить. Кстати, к слову, Максим тренируется, по-моему, сейчас в Челябинске у нас там на ледовой арене. Вдруг скажет: ой, родной лед, как тут хорошо.
1: Ты вчера подглядывала с такой интонацией, прям сказала.
5: Причем она подо льдом вот так вот все время, за Максом.
4: Подо льдом?
5: Он шайба, и она подо льдом.
1: Там есть такие места, да, специально можно договориться с теми, кто заливает лед, чтобы тебе оставили небольшую коморочку там внизу.
5: Зазор, да.
1: Да.
4: Да можно просто смотреть, чего вы придумываете-то. Да нет. В общем, Василий Глотов, вот еще одна главная новость, конечно. Обменен СКА.
5: Как обменен? Продан, скорее?
4: Ну, да, на денежную компенсацию. Обмен такой вот произошел. «Трактор» получит за нападающего деньги, а мы – психологическую травму. Потому что больше мы не услышим на арене вот это «Глотов, Глотов, Глотов».
5: Исходит.
4: Нет, стадион с ума. Ну, я бы сказала.
5: Ну, да.
4: Но там что-то другое. Вася, спасибо за яркую игру в черно-белой форме. Желаем успехов в дальнейшей карьере. Вот так попрощался с ним наш любимый хоккейный клуб.
5: Что делать будем?
4: У меня вопросик, да. Сейчас вот когда смотрели на прошлый состав, там еще, по-моему, Кравцова случайно не было. Предварительный, помнишь, состав на сезон? Я из чего собирать, собственно, ну, хотя бы одну пятерку?
5: Ну, вот. Одно наскрести можно, ладно.
4: Ну, сейчас-то как? Без Кравы. Сейчас ну, как можно. Без Васи?
5: Ну, Ральгейзер есть.
4: Кто будет... ну, кстати, ну, Ральгейзер, да, Рыков.
5: Ну...
4: Ну, нет, ну, будто бы, конечно...
5: Ну, не первое звено.
4: Ну, не первое звено.
5: Ну, не первое.
4: Но Ральгейзер, может, первое.
5: Что у нас? Светлаков, Григоренко. Все? Кто еще там у нас остался?
4: Ну, так, чтобы из прям... кого?
5: Ну, из крайних нападающих. Да ладно, все, короче.
4: У нас есть Горбунов. У нас есть...
5: Горбунов в центре, пожалуйста.
4: У нас есть Рахманов.
5: Ну.
4: Вот. Леша, пожалуйста.
5: Леша, пожалуйста.
4: Леша, пожалуйста.
5: Кто-нибудь, пожалуйста, ребят.
4: Вдруг сейчас как стрельнет звезда новая КХЛ. Как забьет 100-500 голов всем вообще. Мы еще, знаешь, пожалеем о своих словах вообще.
5: Ладно, сейчас смотри. Сейчас Шабанчик остается. Сейчас Додон возвращается.
4: А, подожди, на всех прям хватит? Мы что...
5: Но мы сколько денег выручили, всех продавали уже, конечно, понаобменивали. Сейчас Овечкин такой думает, наверное...
4: Куда-куда, наверное, трактор.
5: Не буду в «Динамо», наверное, возвращаться в московское. В трактор хочется мне как-то. И мы НХЛовской вот этой первой тройкой как влетим.
4: Первая тройка игроков в студии. Только это у меня сейчас на уме.
5: Старой доброй НХЛовской тройки с Максом Шабановым. Он будет разбавлять возраст.
4: Он будет доб... А, подожди, старая новая, ты сказал, стали добрая.
5: Старая новая, Овечкин, Додонов, Шабанов.
4: И новый Шабанов. Ну вот. Да, в общем, как бы ни сложилась судьба трактора, мы в любом случае будем поддерживать любимую черно-белую команду. И вы, я надеюсь, тоже. Уже совсем чуть-чуть остается до старта сезона. Прям вот ладоши потираем. Скорее.
5: А почему мне пишут, Тимон, проснись? Я что-то такое говорю, невыполнимое, что ли, или что?
4: Ну, я думаю, там, ну, вот из-за Овечкина, наверное.
5: Из-за Овечкина?
4: Все-таки Овечкин. Ну, если честно, я бы вообще сказала, что... А зачем он нам?
5: В смысле?
4: Мы сами справимся. Я все делаю ставки в этом году на Алексея Рахманова, как ты понимаешь.
5: Я тогда вот на вот этого, который из сибирских снайперов пришел. Как его?
4: А ты уже не помнишь. Головнев.
5: Головнев?
4: По-моему, да.
5: Ну вот, почти тоже на Г. Глотова отдали, на Г кто-то выстрелит. Головнев, давай. Вперед, Головнев.
4: Ну и еще, конечно, интересен вопрос с вратарями. Что будет там, потому что на данный момент у нас прям полный комплект. Но... Есть вероятность, что кто-то один может покинуть наш клуб. Ждем новостей.
5: Я вот руки мыл как раз-таки.
4: Так, мыл руки.
5: Просто мыл руки.
4: Да
5: такая
4: нет.
5: Такая информация.
4: Вроде нет, не говорят уже, все.
5: Троих оставим?
4: Почему нет? Ну, у нас же есть еще Николаев.
5: Николай не двора у нас не будет, что ли, какого-то? Николаев, я считаю, нормально себя проявил, хорошо.
4: Да нет, потрясающе. Ну, просто будет странно, если два хороших вратаря будут в одной команде сидеть и, как бы, ну,
5: ну
4: ты
5: да.
4: понимаешь.
5: Все, надо обменивать Мыльникова на Овечкина, я считаю.
4: Все, вот, порешали. Ну, хорошо, что Тимон все за нас, за всех решил.
1: Мыльников НХЛ, да? Все понятно.
5: Ну, там проблема, что контракта уже нет у Овечкина, я не знаю, куда мы его обмениваем, просто в пустоту.
4: Просто типа, пусть будет.
5: Ну, типа пусть будет дворецким в доме Овечкина, я не знаю, можно так? Наверняка у него крутой дом.
1: Он же никого не пропустит, простите, из вратаря, так себе дворецкий.
5: Индейка всегда свежая у Овечкина.
1: Это же не триггер все-таки.
4: О чем речь, я не понимаю, Сень, лучше расскажи о погоде, пожалуйста.
0: Погода.
1: Вот в этом мы точно понимаем, плюс 18. Прямо сейчас в центре Челябинска облачно с прояснением в течение дня, кратковременные дожди, местами и грозы. Утром, кстати, возможны туманы. Слабый северо-восточный ветер, днем плюс 19, 24.
0: Реклама на радио «Континенталь».
6: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
7: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
6: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
9: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
10: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик».

0: Комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Историческое событие, ребятки. Мне кажется, в этой игре еще ни разу, четыре раза мы не отгадывали трек. Но эта неделька выдалась особенной. И вновь мы врываемся в наш смузишную для того, чтобы все-таки рассекретить ту самую песню. Давайте 700-104 набирайте.
1: И получается уже неделю. Практически слушатели бьются за сертификат в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке утолит твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, это значит прогноз погоды. Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка. 18+, ООО «Джин».
2: Меня больше всего в этой ситуации пугает тот факт, что мне нужно это повторить еще раз. Это же, ну что такое?
0: Ну скоро уже заучишь.
2: А я говорила, что да, возможно, у меня получится заучить уже в скором времени, потому что, сколько можно. Доброе утро.
3: Доброе.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Евгений.
2: Евгений, как настроение?
3: Отлично.
2: Чем занимаешься?
3: Ничем.
2: Ничем?
3: В отпуске.
2: О, кайфули.
0: В отпуске, в садке, что ли, ты там проводишь?
3: Ну да, да.
2: Все знают наш прикол, да?
1: Да, говорит, все, в садке. Мы поняли.
2: Я как бы вписываюсь, но я не понимаю, из-за чего мы так начали делать.
0: Ну, потому что двойные имена у нас в Телеграм-канале
2: у подписчиков
0: совпадали с тем, что они живут в садке.
2: Да, прикольно, ладно, вот так. Теперь вы тоже знаете. У нас, собственно, все по-прежнему. У нас есть ЗЗМ, и я готова. Слушай внимательно. ЗЗМ. Мэт. М. З. Флор. Снэх. Т. Шв. М. Хв, т, мв, лк, з, втр, н, between, з, дынсн, лэкц, мб, мн, б, мн, зызм.
0: А я напоминаю на всякий случай для тех, кто к нам только подключился, что мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все согласные буквы. Остались только гласные.
2: Спасибо.

0: внимание. И мы уже говорили, что песня на английском языке. Да. Если что, в чем
1: но
0: сложность?
1: Вот это the вам должно было о чем-то сказать.
0: Язычок между зубами. Итак.
2: А ты слышал, как она старалась первую строчку, а вторую просто...
3: Конечно.
2: ШВ, МХВ, ТМВ уже пошло.
0: Там уже по-разному. По-разному бывает на неделю уже. Какая строчка лучше была в какой день?
1: Евгений. Что скажешь?
3: Ну, я скажу, что это Эд Ширан, Азизам.
0: Азизам, ты думаешь? ЗЗМ, ты думаешь, это Азизам?
2: Эх, до пятницы не дотянули.
1: Ну, чуть-чуть.
0: Чуть-чуточку. Вот он, наш победитель, наконец-то.
2: Азизам. Шентов энд рэмпу
1: тэмфан.
2: А, тунайт, все, ладно. Сейчас послушаем.
0: Сейчас будем слушать, да, оригинал. Наконец разберемся, что там вчера было у нас предположение, что это Ширан, но с другой песней. А вот сегодня
1: Shivers
0: уже поняли, да.
1: Как, это не она.
0: Какая же все-таки правильная песня. Мы ее сейчас будем слушать, а наш победитель.
1: Все люди поняли, какие мы все-таки крысы небольшие. Но мы вчера могли как будто бы... Ну, нет.
2: А я намекал вам, что можно было подсказать вчера.
1: Но все-таки песня не та.
2: Ну да.
1: Но все-таки да.
0: Мы очень хотели до пятницы дотянуть. Не получилось. Ну и с удовольствием все-таки отдаем, конечно, сертификат в Midpoint. Тот самый танцевальный бар на Тополинке утолит и твою жажду. Жажду к танцам до самого утра на всех поверхностях. Вход для девушек свободный. А это значит, прогноз погоды в Midpoint всегда очаровательно жаркий. И все это 7 дней в неделю. А не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди и грозы. Слабый северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 20. В Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в пятницу плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
9: Пап, снег!
10: Погода портится.
9: Почему мы так медленно едем?
10: Чтоб не попасть в аварию.
9: В кино опоздаем.
10: Выберем другое.
9: Не хочу другое.
10: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
9: Пап, давай помедленнее.
11: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
12: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста «Кухмастер» 950 граммов, 139 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует до 10 июля.
13: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: сегодня придумываем, как еще можно креативно расшифровать аббревиатурку НЛО. И Сень, у нас Катя Лель на подходе уже, я уже не понимаю.
1: Mm-hmm, да, где-то на подлете. Почему на подходе? Это же Катя Лель, да?
0: Это хорошо. Итак, нравится лето, термы очень написала нам Екатерина в ТГ-канале.
1: Mm-hmm, да, изучаем вкусы наших слушателей. А Николай тем временем любит Азизу, если что, вот нам напоминает Азиза. Екатерина. Но мы точно уверены, что Евгений любит Азизу, потому что она принесла ему победу.
0: Что ты?
2: Да я вспоминаю тут одну штучку, сейчас подождите.
0: Ой, нас ждет что-то, ой, нас что-то ждет.
2: Ностальгия, ностальгия сейчас.
0: Ностальджи. Ностальджи. Вот это. А, надо любить обязательно, написала Татьяна. Вот давайте лайк все поставим под этим комментарием. Потому что правда. Он самый новый.
1: А где он?
0: Самый свежий. ВК.
1: ВК? Ага, все, я побежал ставить лайк. А, ночами любят обниматься, кстати, из милого есть такое. Вот мы не думали про инопланетян так хорошо. А они, может быть, такие нежненькие.
0: О, про меня наивный ласковый объект. Что там?
2: Синг-синг. Убери подложечку чуть-чуть. Сейчас тут реклама прогрузится.
1: Давай, пока подложечку поиграем.
0: Да, давайте, может, еще рекламу послушаем.
2: Вот, читайте сообщение сейчас, читайте.
0: Ищем.
1: Которые подходят.
2: Сейчас прогрузится.
1: Ну, лезгинка опять, как будто не очень под эту музыку, да?
0: Нет, Сень, во-первых, нужно немножечко тише. Нужно расслабить всех. Невезучий летающий осел. Вот как он такой.
2: Это первая серия.
1: Нагадала, лепестки отрывая. Такой есть.
2: Надо лучше отмазываться. Знаете.
0: Неожиданно люто обругали.
1: Некислый лимон оказался.
0: Ну и надо любить огурцы, конечно. Ну,
1: это
0: надо,
1: факт.
2: Да. Надо.
1: Нормально. Разобрались.
0: Истина где-то рядом, кстати, Альбина пишет, это действительно так. Истинное выражение. Смотрите, вот слушайте. Мы сегодня в конце этого шоу будем вручать подарки. 100% один из слушателей отправится после этого в термы лета. Угу. Мы правы?
2: Мы правы.
0: А значит, вы должны писать как можно больше комментариев в наш телеграм-канал «Радио Континенталь» и, конечно же, в одноименное сообщество ВКонтакте. Там, кстати, есть еще канал, на него можно зайти и посмотреть на Тимона. А сегодня там он точно появится, потому что он невероятно красивый. Вы даже не представляете, насколько. Вот.
2: Да.
0: Да, вот так вот вышло, так случилось.
2: Я кокетка.
0: Пришел, говорит, я операцию пластическую сделал, смотрите.
1: На ноги.
2: Там сейчас не я, там сейчас Леонардо Ди Каприо, я вам
0: серьезно. Такой красавчик. Если бы ты был похож на Ди Каприо, я бы не смогла с тобой работать, правда.
2: Серьезно?
0: Но как я бы просто постоянно смотрела на тебя и делала так.
2: Как хорошо, что я намного менее красив.
1: На несколько уровней, да. Да, до Ди Каприо нам, конечно, далеко.
2: Прямо вот он босс, а я вот на начальном подхожу и пытаюсь грибочек выбить вот этот вот башкой своей.
1: Очень усердно причем, поэтому немножко приплюскивается все, но вы знаете нас.
2: Ну, вы видели мой нос.
1: Да, конечно.
2: Ну что, у нас точно будет сегодня красавчик или красавица в эфире, которая заберет подарки, или который, собственно говоря, мы это решим все дело буквально через полтора часика.
1: Тот самый сертификат в лето о «Империя игр».

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бедотек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бедотек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
4: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700, 100 и 4. Быстрый набор по номеру приводит вас в прямой эфир Радио Континенталь, друзья.
1: Все, мы в эфире, мы здесь для того, чтобы отгадывать тот самый звук, который накопил нам уже...
2: 8 бутылей.
1: 5. Хотел сказать, а уже 8.
2: Уже 8, представляешь, время-то летит, да. 8 бутылей 19-литровых, я напомню, и еще и 8 сертификатов, каждый по 500 рублей. Вот такая приятная сумма в 4000. Все это от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Но еще время летит, и лето уже в самом разгаре. И самое время выбраться на природу. Подготовьтесь к пикнику вместе с Ниагарой. В фирменных магазинах Ниагара есть все, что нужно. Значит, качественный уголь есть? Есть для мангала. Надежный розжиг, удобные аксессуары для отдыха на свежем воздухе, ну и, конечно, та самая освежающая вода Ниагара, еще и ароматный чай. Собирайте, значит, компанию свою, зовите всех друзей и вперед, навстречу приключениям.
0: Навстречу приключениям в эфире Радио Континенталь. Доброе утро.
1: Красиво.
0: Привет. Алло. Как тебя зовут?
3: Это Татьяна.
0: Ура!
2: Татьяна! Татьяна! У тебя уже свои отбивки должны быть просто.
0: Вот видите, как мои мотивационные курсы работают.
1: А что за Татьяна? Объясните мне, я одна проспала.
0: Вчера человечек звонил неуверенный. Такой, ну я Татьяна. Я говорю, скажи всем, что ты Татьяна, расправь плечи. Сегодня она уже сразу в эфир врывается. Я Татьяна, понимаешь?
2: Осталось... У тебя все хорошо, ты наорала вчера на руководителя и тебя уволили.
3: Почти.
0: Татьяна.
3: Ну, далее ты не выгнал, точно уволят.
0: А так можно поделиться, да, с коллективом бутылями воды в целом?
3: Как ну, будто конечно, бы. Да.
0: В общий кулер. Все, работаем на общую кухню. Татьяна, еще раз слушаем звук и после этого твою версию.
2: Такой вот он у нас.
0: Что это?
3: Ну, я теперь думаю, что это помехи на радиостанции, когда я вот утром встала и ищу свою волну на 104.
1: А зачем вы ее теряете?
2: Не надо терять. Откуда, не знаю, этот звук, вообще непонятно.
1: Да, к сожалению, это неправильный ответ. Следующий слушатель уже рвется в наш эфир. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как зовут тебя?
4: Лена.
1: Лен, как настроение?
4: Ой, отлично.
1: Чем занимаешься?
4: Скоро пятница. Я на работу еду.
0: А кем работаешь?
4: В налоговой.
0: Опа! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: А Тимон, ты заплатил?
0: Конечно.
1: Ну ладно.
0: Еще
1: хихикает
0: всегда.
2: В четко установленные сроки.
0: Естественно.
2: Как обычно.
1: Кстати, звук с налогами никак не связан. Но вот с чем? Давай свою версию.
4: Мне кажется, это на душ и лейку, когда резину переключают, вот очень сильно похож звук.
0: Правильно! Или мы не сильно прогибаемся под налоговую?
1: Не-не-не.
0: А, все.
2: Это действительно очень похоже, действительно, но неверно.
0: Неправильно.
1: Увы.
0: Да.
1: Значит, еще один финальный слушатель врывается в наш эфир. Ну что, 3 слушателя, все по-честному. Доброе
2: утро. Все финальные.
0: Привет.
5: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
5: Егор.
0: Егор.
1: Удивленный, я бы так назвала его.
0: Какой-то голос у Крида.
5: Ну, конечно, дозвонился.
1: Какой-то голос у Крида странный. Егор, слышал эту шутку от Тимона?
5: Нет, не слышал.
1: Ну вот, я повторила.
0: Ну и сделаем вид, что ее не было тогда. Чего тоже акцентируете внимание?
1: Егор подписан на наш телеграм-канал?
5: Нет, к сожалению.
0: А Крид подписан, это точно не он.
2: Да, мы вычислили.
1: А на ВК-канал?
5: Тоже нет.
1: Ага, а на группу ВКонтакте?
5: Тоже нет.
1: Я не знаю, как с ним разговаривать. Ну,
2: тебе есть чем заняться этим днем, что я тебе скажу. Вот целый
5: я
2: день.
5: Просто слушаю ваше радио, и все.
2: Не надо, ты присоединяйся к нам.
0: В смысле,
2: везде.
0: Не надо, Сень, надо.
2: Нет, слушать надо.
1: А как он подарки будет получать, если его в нашей группе ВКонтакте нет, да?
0: Непонятно,
1: кстати. А вот непонятно, все.
2: Ты же за этим звонишь, получить подарки, правильно?
5: Ну, хотя бы попробовать, попытаться.
0: Ну, давай, пробуй.
1: Ну, давай.
0: Давай.
2: Ну, давай.
5: Я думаю, что это краскопульт.
0: Краскопульт.
2: Ну, еще и слушает нас не всегда, как мы выяснили, потому что это самая первая версия, которая уже отсеклась. Значит, смотри, план такой. Ты везде подписываешься и завтра с новой версией нам звонишь.
1: Да, и, возможно, она уже будет точно победной. Ну что, еще одного тогда примем?
0: Ну, давайте
1: успеем
0: еще
1: же,
0: одного,
1: да?
0: Конечно,
1: да. Давайте,
0: быстренько, давайте, доброе
1: давайте,
0: утро.
1: Давайте, доброе утро.
4: Утро.
1: Как зовут тебя?
4: Лена.
1: Лена уже звонила?
0: Другая Лена?
4: Другая.
1: Другая Лена. Другая версия.
6: Я думаю, что это вот когда сброс давления в камере, то есть когда пипку убирают, допустим, у шины, и воздух спускается, и такое шипение происходит.
0: А, в этой камере, я думаю, какая пипка у камеры вообще?
1: Столько пипок у Тимона сейчас говорят.
0: 26-й год уже какую-то камеру с пипкой выпустили, интересно.
2: Свежие технологии. Ну, непонятно, технологический у нас звук или нет. Мы пока не будем раскрывать.
1: Нет, эта версия точно мимо.
2: Пока секрет. И 9 бутылей, получается, будет завтра в ту самую долгожданную для многих пятничку. Еще и 9 сертификатов от ООО Национальной водной компании Ниагара. Что нужно сделать прямо сейчас? Во-первых, подписаться во всевозможные соцсети. Во-вторых, еще и зайти на Ниагара74.ru и стать амбассадором Ниагара. Приглашайте друзей в приложении Ниагара по своему промокоду. Получайте 250 бонусов за каждого, кто сделает первую покупку. Ваш друг тоже получит 250 бонусов, ну а за каждого 10-го еще и супербонус плюс 1000. Оплатить потом можно до 100% стоимости покупки этими бонусами. Подробности на сайте Ниагара74.ru в разделе «Акции». Ниагара!

0: куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит в чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90. Та-та-та-таврия.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Так, Сень, сейчас ты поймешь, надо подыграть мне. Готов?
1: Давай.
0: Поехали. На моей родной планете ярко солнышко нам светит. Повстречался приколист, гуманоид, шантажист. Пролетайте мимо-мимо, чтоб не увидала Зина. Если Зине попадетесь, в космос точно не вернетесь.
1: Там много еще, нет?
0: Еще 14 куплетов.
1: Да, погнали. Давай в следующем выходе. Пока.
0: Спасибо большое Лидии Лукашиной за частушки про НЛО.
1: Она сборник выпустила какой-то. Ты сейчас нашел его на полке. Лидия Лукашина, частушки об НЛО. Красиво.
0: Простите, мы не можем все 14 куплетов. К сожалению, эфирное время не позволяет. Но как?
2: Да в смысле? Да.
0: А, ну ладно, поехали. И луну не зацепите, дядю Витю не сердите. Он во сне стихи ваяет и луне их посвящает. Ну ладно, все, короче, там уже что-то нисходящее пошло.
1: Может быть, в конце будет что-то интересное. Мы все проанализируем, да, если что, еще достанем. А, тем временем, что еще есть? У нас обычные есть не частушечные комменты, правильно?
0: А, да.
1: Да, да, да, да, да, да, да, да. Ничего лучше огорода нет. Вот так вот. НЛОН какой-то получился у Екатерины.
0: Если вы только включили радио «Континенталь», то знаете, мы сегодня обсуждаем Всемирный день НЛО и отмечаем к тому же. И расшифровываем ту самую аббревиатурку НЛО как-то креативненько по-своему.
2: Мы не всегда поем частушки, кстати. Нет-нет-нет, мы ваши комментарии тоже зачитываем. Поэтому давайте этим займемся. Захожу в ТГ-канал. Есть новые лайтовые ответы от Ким.
1: Mm-hmm.
2: Не
1: хорошо.
2: Ленись отдыхать, не ламинируй отпуск, не лопай один, не люби отвратительных.
1: Правила жизни, да.
2: Не логинься одинаково, не лезь обратно и не лови осу.
1: Нет, лишь бы отмазаться. А вот Ирина сетует на кого-то. Не знаю даже, кто у нее такой. Коллега, может, какой-то.
2: Возможно. Так. Надо любить обязательно. Мне так нравится этот вариант, что я его еще раз прям...
1: Я тоже постоянно на него вот попадаю, смотрю.
2: Вот, да, потому что любовь должна царить. Видите, как хорошо.
0: Сберечь сердца, как говорится.
1: Ну и наливай, Олеся. Вот так вот. Про кофеек, конечно, про утренние люди говорят, мы уверены.
2: Там, по-моему, стреляй в сердца.
0: Не сберечь сердца? Я все это время думал сберечь сердца.
2: Я тоже думала, что сберечь сердца, но как будто бы нет.
0: Сень, ты не знаешь?
1: Ну там стреляй есть, может где-то есть и сберечь.
0: Подожди, кто это поет?
2: Сберечь сердца.
1: Моя Мишель.
0: Моя Мишель.
1: Нет, это стреляй. Там стреляй, да? Кажется, да.
2: Ну, значит, нет.
0: Я все это время неправильно думал.
2: Ты представляешь? Это вообще о жизни твоей.
0: Стрелять в сердца, стрелять в сердца.
1: Но это важно, осознать
0: обалдеть,
1: это вовремя.
0: Стрелять,
1: понимаешь?
0: В сердца все это время.
1: Да.
0: Я последний раз так ошибался с многоточием. В жизни так бывает.
1: Что у тебя там с ним случилось?
0: Ну там одно слово, но его нельзя в эфире говорить.
1: А ты сказал, да? И теперь ты на другой станции работаешь.
0: Нет, я только на «Континентале». Никогда. Никогда.
1: Никогда не ошибался. Только с многоточием.
2: А теперь можно, пожалуйста, вопросик?
0: Да.
2: Моя мама варит...
0: О-о-о!
2: Ну просто скажи.
1: Вечный вопрос, да.
2: Да не вечный, там есть ответ.
0: Но я все время думал кашу, если что.
1: Да, я за кофе был в свое время когда-то, да, кто-то за кашу. Но все оказались...
0: А что в итоге-то?
2: Моя мама варит классно.
1: Классно, классно.
2: А мне тогда никто не поверил.
0: Тогда?
2: Это я про мозгобойник.
1: Это так же, как,
2: кстати,
1: про НЛО, да, было? Вот тогда. Мне тогда никто не поверил. А потом все оказалось.
2: Моя мама варит классно. Может... Ну там вообще классно не подходит же. Кашу,
1: абсолютно.
2: Кофе, все.
1: Абсолютно.
2: Ну хоть тоже так. Моя мама варит кофе. Нет. Моя мама варит кашу. Ну
0: кашу,
2: прям
0: да.
2: Идеально, конечно. Ладно, ладно.
0: Ай, если вы варите кашу или едете на работу в пробочке сейчас, где бы вы ни находились, вы всегда можете слушать утреннее шоу с утра по радио. Яндекс Радио, Алиса, пожалуйста, вам, Маруся. А, что там еще? Да наверняка мы везде есть, абсолютно. Поэтому, друзья, ни в коем случае не переключайтесь, слушайте нас, поднимайте себе настроение, пишите в наши соцсети, ведь в конце этого часа мы за самый креативный вариант, за самую лучшую расшифровку аббревиатуры НЛО подарим какие-то, ну, масштабнейшие просто призентики.
1: Сертификатище в лето. Вот так. ООО «Империя игр» — это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн есть у них на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, два детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24. Заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте поговорим о главном. А что у нас главное перед 27-м годом? Конечно же, культура. И вот культурная страничка на радио «Континенталь».
3: Тимон.
4: Да-да, это не я.
3: Ну, как-то надо оккультуриваться.
4: Ладно, извините.
2: Вот, если мы недостаточно оккультуриваемся изнутри, то культура приезжает к нам снаружи. И в частности, телеканал «Россия. Культура» при поддержке Центра проектного развития начала работу над документальным фильмом
3: «Челябинск.
2: Исторические курорты России». Вот так. Да, и первой локацией выбран санаторий на озере Увильды. Вот именно там, где мы любим все чилить, в этом самом песочке.
4: Что за санаторий?
2: Увильды.
4: Он так и называется?
2: Увильды. Да, так же, как озеро.
4: А, Увильды.
2: Часто вообще санаторий называют в честь озер.
3: А он исторический?
2: В фильме расскажут историю Южноуральской здравницы. А значит, она есть. Вот мы ее узнаем. Вот именно из него, судя по всему. И продемонстрируют, конечно, современные виды водоема. Но Увильды очень красивое озеро, это факт. Далее маршрут съемочной группы пройдет через Каслинский историко-художественный музей. А там что есть, как вы думаете?
3: Историки и художники.
2: И литье.
4: Литье.
2: Он же Каслинский, да, мы понимаем. Чугунное литье, там его огромное количество, и наснимают, там материала много, конечно. Затем Ильменский заповедник, ну классика, как без него. Там тоже музей и коллекция минералов. Он, кстати, прикольный, да.
4: А вот что, Ильменский заповедник тоже в честь озера?
2: Да.
3: Нет.
2: Или в честь Ильменки. Вот, одно из двух, да, там все рядышком.
4: А вот санаторий Урал в честь озера?
2: Озеро Урал,
3: честь,
2: да,
3: реки.
2: Знаменитое.
4: Ну, тоже не придумывается. В честь края, наверное, всего.
2: Мотоцикла.
3: Так край в честь чего?
4: Край? Думаете, в честь реки? Реально?
3: Ну, вдруг.
4: Все закольцевалось?
2: А вот это как с курицей и яйцом. Тут непонятно, что было первое, река или край.
3: Ну, конечно, река.
2: Кто кого в честь кого назвал.
3: Тут очевидно. Люди всегда стремились жить у воды.
4: Ну, это да.
3: И поэтому они пришли, увидели большую реку. О, Урал. Назовем ее так.
4: Они сказали, о, Урал.
3: И потом уже, да, потом уже, когда вот эти поселения стали образовываться, где они живут, а где река Урал? Ну, Урале. Все, вот тебе, пожалуйста, краткая история.
4: Скучно стало, все, да.
3: Эй, слышишь, еще больше скучных историй в моем телеграм-канале Савушкина нижнее подчеркивание лайв. Там и исторические имеются.
2: Между прочим, дальше они отправятся, знаете, куда?
3: Куда?
2: На Кисигач. Вот.
3: Вау.
2: Так вот. Это тоже, да, на озеро знаменитое.
3: Да, это, конечно, знаменито. В интернах главврач была Кисигач.
2: Да? А я даже не в курсе.
4: Кисигач,
2: был. Я же смотрел интерны.
3: Нет, там же весь смысл в том, что они прям закладывали много всяких приколов вообще на ТНТ. Там же продюсеры есть.
4: Я
3: наши.
4: Да.
3: И они закладывают тусовка. Агаповка, вот Кузя, например, да, Кисигач тоже в честь озера.
2: Круто, круто.
4: Знаете, Лобанов в честь лба уральского, скорее всего.
2: Знаменитого. А, он в честь реки.
4: У нас лбы знаменитые на всю Россию, вы что, не знали?
3: Какие лбы?
4: Уральские лбы.
3: Что это значит?
4: Не знаю, я пока не додумал.
2: Я работаю над этим.
4: Я работаю.
2: Мы ждем визита телеканала «Культура» и к нам. Мы там такого вам порасскажем, такого. Главное, не проверяйте потом.
3: Главное, не приходите.
2: Это факт.
4: Возьмите меня спикером, обалдеете. Сколько у меня историй.
2: Эх, опять отпугнули «Культуру» от нас. Но ничего, в 27-м году она наконец доберется до нас. И все мы оккультуримся здесь. Даже Тимон, обещаем.
3: Да. А Сеня уже культурный, между прочим. Он каждое утро просыпается, культурно высовывает свой пальчик в окно, проверяет порывы ветра, а потом рассказывает об этом вам. Сень, продемонстрируй.
4: Покажи пальчик.
1: Погода.
2: Каждый раз смеется, смотри. А, плюс 18 в центре Челябинска прямо сейчас. Облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами возможны грозы, утром туманы. Слабый северо-восточный ветер, днем сегодня плюс 19, 24.

Красные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: ГРК «Ротник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ротник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90. And that's

0: и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон

0: Самое время послушать новинку и решить, хит это или не хит. Друзья, vk.com/radiochill, это наша группа ВКонтакте и телеграм-канал Радио Континенталь, ждут ваших комментариев. Все просто слушаем.
1: Ну, наслаждаемся,
0: формируем,
1: возможно.
0: Формируем мнение, да, наслаждаемся. И после этого свой вердикт пишем нам в соцсетях.
1: А если вам не понравилось, то можно прям бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу в комментариях. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу.
2: Можно голосовые, да, отправлять, как вы поняли. Прям такие.
1: И кружочки, мы тоже их любим.
2: Да, но голос должен понравиться сегодня, потому что певица Валерия у нас здесь. Она всегда в этом плане хороша, конечно, да.
1: Она во всех планах хороша, Сень.
2: Есть такое.
1: Ты видел вообще, сколько ей лет?
0: А в планах Пригожина, она вообще самая лучшая, знаете.
2: И план был отличный, построен когда-то, и все получилось, это главное, да. Но она тут не одна, кстати, она вместе с Тони. Вот такой вот дуэтик. Пропущены звонки, называется. Он, видимо, Тони долго дозванивался, долго предлагал
1: фит. Чтобы фит добыл.
2: В итоге все-таки все получилось и срослось.
1: И давайте слушать, как именно это получилось. Ну и, конечно, решать, хит или не хит.

0: Итак, хит ли или же не хит? Давайте смотреть. Ну, я так скажу, по звуку, по звучанию, как будто бы, ну, не совсем континенталь.
1: Как будто да.
2: Mm-hmm. Как будто что-то слишком русское, да? Вот такое. В эту сторону немножко, да. Классика такая. Поп-музыки нашей.
1: Ну да, давайте почитаем. Есть у нас там комменты, что пишут?
0: Да, вот, например, Антон ВК пишет. Ну ладно, обсудим. Хит. НЛО расшифровал еще.
1: Язык не повернется сказать про легенду, что это не хит, пишет Станислав. Но мне не зашло.
2: Алена напевает, уже говорит лирично. Обаятельно, хит. И Елена тоже говорит хит, однозначно.
1: Приятный медлячок, да, от Кати еще, если что.
0: Так, однозначно хит, да. Напевно, лирично, обаятельно. Хит Алена написала. Хит однозначно Елена написала.
1: Интересно, все-таки много хитов прилетело.
0: Тебе же понравилось?
2: Голоса сливаются, говорят. Классно.
0: Я не поняла ничего.
1: Я тоже пока не понял.
0: Я думала, что сейчас будет.
2: Почему так скучно, да, как у нас часто бывает. Где вот этот летний вайб? Ну нет, здесь, оказывается, лирика зашла людям.
1: Но Валерия, она такая положительная все-таки. У нее образ такой хороший. Все, видимо, ни у кого не повернулись пальцы на клавиатуре написать, что это не хит.
2: Кроме...
0: Как бы мы такие были.
2: Кроме Екатерины. Только что прилетела прям свеженькая. Нытье, говорит, не хит. Вот так вот, все-таки у кого-то пальчики поворачиваются.
0: А Юля, смотрите, оптимист. Она смотрит на все со стороны положительной. Хорошая, хочется прям поорать, пострадать за рулем по пути на работу и смеется. Человеку хочется пострадать, а он смеется. Ну и правильно поступаете, между прочим. Не надо страдать так, чтобы было грустно. Нужно страдать даже, чтобы было весело. Хе-хей!
1: Никогда об этом не задумывался, но что-то в этом есть.
0: Да, я умная очень, ты задумайся.
2: Вот зачем они ходят в караоке. Мы поняли, страдать, чтобы было всем в итоге весело.
1: Вокруг, да.
2: Кайф.
1: Прикольно. Ну что, получается, пока подвешиваем этот самый вопрос для вас.
3: Хит или не хит? Погода.
2: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, местами дожди и грозы. Слабый северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 20. В Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше нуля. Днем в пятницу плюс 20-25.
3: Реклама на Радио Континенталь. Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+.»
4: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.

0: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
2: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
1: И что?
2: Встреча завтра.
1: Подожди меня.
2: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Еще немного ваших сообщений. В эфире утреннего шоу «С утра по радио» во Всемирный день НЛО мы играем в аббревиатурочную расшифровку тех самых трех букв НЛО.
1: Ну, Александр нам все объясняет, говорит, все же просто. НЛО – незабываемый летний отдых.
0: Хотелось бы уже, да.
1: Очень такой хочется, да. Но он где-то маячит впереди.
0: Скоро у нас уже будет.
2: 18 дней, да?
0: 18 дней, все правильно, да. Надоедливый любитель Озона, пишет Марат. Mm-hmm. Это с ВБшки.
1: Да, фанаты ВБшки. Сразу понял, да, вычислил их. Надавливай лимончик осторожно. Вот так, советы от Антона, если что, в группе во ВКонтакте у нас.
0: Надела лошадь ожерелье. Басня какая-то, да, правильно?
2: Надела лошадь ожерелье. И что случилось? Погоди. Ну и там...
0: Ну, веселье какое-то.
2: Мораль всей басни такова должна быть, вот самое главное.
1: Вот.
2: Нарзан лечил Олега.
1: Тем временем, да. Ожерелье, веселье. Мы еще порифмуем обязательно. Готовьтесь потихонечку.
0: А вы знаете, что сейчас в тренде вот в этих тиктоках окрошка с псыжем? Какая-то новая история, надо попробовать.
2: Вкуснее всего?
0: Ну, говорят, я не знаю, надо пробовать.
2: Ну, интересно. Ну, вообще, я вам скажу секрет классной окрошки. Квас. Ребят, вообще супер тема, попробуйте.
1: Это квасная окрошка, да.
2: Квасная.
1: Самая квасная, ну, по нашей версии.
0: Как говорит Тимур Гаязов, это квасная.
1: Квасная окрошка.
2: Так. Класс, все смешалось в доме. Подожди, в доме кого?
0: Обломовых. Тебе опять не так, да, сказал?
2: Он вечно вот все мимо, а.
1: Ты все ближе,
2: нормально. Я думала, ты вспомнишь Обломовых.
0: А Облонских кто?
1: Так.
0: Подожди, все смешно. Я перепроверил.
1: Ты разобрался, все. У нас же просветительское шоу, мы тебя просвещаем.
0: Облонских!
1: Мы тебя постепенно просвещаем, да.
0: Толстой, ты молодец, конечно.
1: Мы к 27-му году уже будем, ого-го. Мы вам обещали, да, вот.
2: Культурные. Как наши слушатели, которые пишут сообщения. Я совместила слово сообщение и комментарии, как вы поняли. Мы попросили, и они, пожалуйста, вот нам отправляют ослепительную... нужно любить ослепительную нашу Ксюшу, вот, от Екатерины. Нужно, между прочим, нужно.
0: Но только в солнечных очках получается.
2: Потому что я неотразима, я вампир.
1: Поэтому не отражаешься.
0: Скорее,
1: логично, да.
0: Из ослепительного в тебе есть что-то отслепня, ну.
1: А он думает, ему все сегодня можно говорить. Вот так. Так, нормальные люди отдыхают, между прочим, тем временем. Представляете, нам напоминают. Просто издеваются.
2: А мы ненормальные.
1: Вот такие, да. Наглая летающая особь, если что.
0: Про слепня, вот я же говорю.
1: Вот я и говорю, я чувствую, про что здесь пишут.
2: Я тоже увидела. И запомнила, кстати, Тимон, но вдруг, если что.
0: Ну, ладно, там уже не исправить.
2: Ну, вот ты спросишь, злопамятная ли я?
0: Конечно, я знаю, что да.
2: А, да? Ну, ладно. Я просто хотела сказать «да».
1: Но он постарается придумать какое-то нелепое, лживое объяснение. Вот такая расшифровка от Римы есть далее здесь у нас ВКонтакте.
2: О, готовы?
0: Да.
2: «Надо любить огонь», пишет Антон.
0: Огонь. Вообще.
2: Подписано «Внутри себя».
0: Ой, и, ребята, рубрика «Поздравляшки». Виктория написала: у меня сегодня день рождения, люблю вас. А мы тебя, Виктория, поздравляем, получается, да? А, нет, не поздравляем.
1: Поздравляем, конечно, Викторию, мы вас тоже очень любим.
0: Поздравляем, ликование толпы. Викторию на плаху. Ой, в смысле, на постамент.
1: Главное не перепутать толпу. Выбрать вот эту правильную, которая говорит то, что вам нравится.
0: Я имел в виду ведущий этот Плахов из «Улицы разбитых фонарей».
2: Нет, ужас.
0: Спасти уже ситуацию.
1: Ведущий следователь.
2: Ужас. Я предлагаю отменить Тимона.
0: Отменяем Тимона.
2: Во всех соцсетях.
0: Я сам
2: сегодня
0: себя отменяю. Все, ладно.
2: Все, и пока у нас отмена. Сень, заготовил трек?
1: Какой тебе?
2: Ну, ты какой-нибудь заготовил?
1: Мы подумаем. Вот потом. Серебро, например, есть у нас, да, здесь на примете. Послушаем обязательно.
0: Да ну... А, меня отменили, я, извините, не имею.
2: Ты вообще молчишь.
1: Да, она должна бояться серебра. Она же объявляла, что она вампир торжественно в эфире.
0: Да, нет, видишь, я тебе говорю, это другое.
2: Так, я пойду его ударю. Расскажи, пожалуйста, Сень, что получат люди сегодня в конце нашего шоу?
1: А приятно, надо хоть пару слов сказать, да, в конце. Сертификат в лето о «Империи игр».

0: Куда в отпуск поедешь?
1: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
0: Это в Сочи?
1: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
2: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8 351 216 08 38.
3: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
4: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Пущий.
1: Пущий?
2: Ха-ха, да, это для рифмы.
0: Вместе с тобой сыграет ведущий.
2: А ведущий действительно возьмет и сыграет. 700-104, звоните, успешно рифмуйте и забирайте подарки.
3: Итак, а у нас сертификат в Джунгли Сити, между прочим, есть для вас. А это что такое? 2600 квадратных метров веселья для всей семьи. И только этим летом целый день развлечений за 150 рублей. Покупайте летний абонемент на 30 дней за 4500 и веселись нас в больше чем 40 активностях. Хоть каждый день вот туда ходи, мы вас туда и отправим. С удовольствием, ИП Соболев Илья Дмитриевич.
2: Ну что, привет тебе, рифмоплет будущий. Здравствуй.
4: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
4: Владимир.
2: Владимир. Так, шутка про Централ у меня уже была?
4: Да,
2: шутка уже была.
3: Все. Засчитано, все.
2: Зачеркиваем, я все блокнотик открою. Так, все, Владимир, как дела, что новенького?
4: Да ничего, все хорошо.
2: В отпуске нет, работаешь еще?
4: Трудишь, да.
2: Кем трудишься?
4: Где деньги есть, там и я.
2: Где что?
3: Где деньги есть, там и он.
4: Да, да.
3: Надо ходить за Владимиром, я так чувствую.
2: Прикольно, Владимир. А скинь нам свою геолокацию, ладно? Сегодня.
3: Чувствую, мы пока туда приедем, уже там не будет денег. Уже Владимир дальше куда-то двинется с ними.
2: Ну ладно, окей, давай попробуем. Все-таки не деньги, но тоже хорошие подарки абсолютно для тебя разыграть. 5 слов, 1 минута, рифмуй. И потом, если с Ксюшей у вас будут совпадения, то ты заберешь подарки. Поехали.
3: Итак, твоя минута пошла. Первое слово — слон.
4: Яс.
3: Слон.
4: Клон.
3: Маска.
4: Матка?
3: Маска, маска. А все,
4: маска.
3: Это рифма твоя, да?
4: Да, ну давайте, ладно, будет матка.
3: Давайте. Мех.
4: Смех.
3: Смех у нас. Сова.
4: Давайте дальше пока.
3: Трактор.
4: Трактор.
3: Хочется победы.
4: Шабанов.
2: Нормально.
3: Мы запишем.
2: Кстати,
3: смотри.
2: Она может так зарифмовать.
3: Давай, все, записали. Сова. Еще вот одну надо.
4: Сова. Ну давайте, пусть будет. Сова.
3: Кто?
4: Тува.
3: Тува?
4: Да, Республика Тува.
2: Республика Тува. Тува.
3: Все, записали. Останавливаем минутку и приглашаем Ксюшу к нам в студию.
2: Я извиняюсь, там У или Ысень?
3: Там Тыва, да.
2: Угу, все, спасибо.
3: Угу. Ксюш.
2: Ксюша, Ксюша, Ксюша, Ксюша, Ксюша, Ксюшечка.
3: Здесь надо прихмовать. Интересно, очень на самом деле. Вот одно слово прямо интригует.
1: Так, что там тебя интригует?
3: А вот и узнаешь.
2: Да
3: сейчас
2: я бы сказал,
3: готова?
2: Несколько слов интригует.
1: Ну, а ну давайте.
3: У нас все интересные. Итак, первое слово — слон.
1: Клон.
3: Маска.
1: Сказка.
3: Мех.
1: Смех.
3: Сова.
1: Да. А я думала сова. Сова. Это я.
2: Это я. Так
3: пиши я.
1: Ну нет, ну давай дальше, потом вернемся.
3: Трактор.
1: Победа!
3: Вот,
1: победа!
3: Я тоже думал про победу, да.
2: Хорошая.
1: Ну, трактор тоже сложное какое-то.
3: Угу.
2: Ну там, давай тебе подскажем, не в рифму. Не в рифму, но со смыслом.
1: Победа.
2: Победа.
1: Это же...
3: Записали.
1: А с каким смыслом? Давай вот так.
2: Ну, таким интригующим пока еще смыслом, непонятно.
3: Останавливаем. Зафиксировали.
1: Подожди, а трактор? Реактор. Как?
3: Рифма хорошая.
1: Да?
3: Но там не в рифму.
2: Победа,
3: я тебе напоминаю
2: или,
3: еще.
2: Победа или реактор?
1: А, подожди, мне на сову надо было.
2: На сову надо было, да.
1: Трава.
3: Трава.
2: Трава.
3: У дома.
2: Окей.
3: Все,
2: да.
3: Записали. Давайте проверять.
2: А давайте-ка...
1: Накидала просто всего.
2: Давайте начнем с трактора тогда уж.
3: Давай.
2: Мы всю эту тему развивали.
1: Трактор.
2: Трактор. Не в рифму, но со смыслом. Владимир сказал Шабанов. Пожалуйста.
3: Мы тоже победу предлагали. Он говорит,
1: а чего ты мне не сказал, что можно людей? А верни все назад.
2: Верни
1: все вспомнить.
3: А это трактор. Ребят, можно людей брать в команду. Давайте. Верните все назад.
2: На 2 года примерно. Так, давайте проверять
1: дальше. Да, я срифмую.
2: А, ну, Сень, надо тогда секундомер запустить.
1: Давай. Какое было перед...
3: Трактор.
1: Нет, а перед ним какое было?
2: Сова, сова.
1: Сова. И я сразу такая, трава!
2: Трава!
3: Трактор!
2: Круто.
3: Можно людей!
1: Шабанов!
3: Отлично,
2: все! Круто!
1: Ей!
3: Потом склеим, все будет.
1: Все, 2 совпадения! А, или трава не совпала, подождите.
2: Давайте проверять трактор. Это Владимир сказал Шабанов, представляешь? Прям как ты, обалдеть. Сразу вот победа, ну, хоть и та самая победа, да. Сова, тыва, трава, мех, смех, смех. Кстати, второе совпадение, представляешь? А, маска не совпали, там слова. И слон, получается, клон и клон. Три совпадения.
1: Клон, совпадение?
2: Два клона, да?
1: Да. Ничего себе, а сказка, почему ты не сказал, что там было?
2: Нехорошее слово, не хочу повторять его.
1: Хорошо, вне эфира расскажешь. Спасибо.
3: Итак, вне эфира мы также расскажем, что же получит наш победитель действительно за те самые три совпадения. И он сможет забыть о скуке в Джунгли Сити. Это семейный развлекательный парк, и он ждет именно вас. 2600 квадратных метров веселья. Всего за 150 рублей в день. Это все с летним абонементом. ТРК «Горки», второй этаж, ИП «Соболев», Илья Дмитриевич.

0: Подарки! Какое шикарное слово, ребята! Именно этим мы и будем сейчас заниматься, кому-то их отдавать, но для начала некая информация.
1: Еще одно шикарное слово – лето. О, Империя Игр, что это такое? Это всесезонный термальный курорт в центре Челябинского. Так, открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна, еще и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Можно им позвонить по телефону 24-00-24 или зайти на сайт letotermy.rf.
2: Ну и, конечно, можно просто победить в нашем утреннем конкурсе на лучший комментарий.
0: Конкурсе?
2: Ну а что, мы не конкурс, что ли?
0: Мы конкурс.
2: У нас
0: теперь
2: конкурс.
0: Официально все.
1: У нас есть конкурс. Жюри здесь, между прочим, из 3 человек.
0: Парашют, кстати, еще есть у нас.
1: На всякий случай, да. А он нужен иногда, заходите, смотрите
2: время,
1: кружочки.
2: Время, ребят, напомню, мы же договаривались. Какой парашют? Все, победила сегодня Екатерина!
1: Это все в телеграм-канале, да.
0: Поздравляем. Все, все, поем.
2: Ну, конечно.
0: Поем, Сень.
2: Я думала, Сеня догадается.
0: Сень, догадайся, мы поем.
2: Вот, он догадался, наконец-то. А, конечно, мы никак не могли в день НЛО обойтись без этой красавицы. Катя Лель, мой мармеладный. Давайте подпевать все вместе, заходите в наши соцсети и узнавайте все новости, возможно, смотрите всякие видосики вместе с нами. А, ну и, конечно, вот сейчас вместе с нами пойте. Пойте с Тимоном.
0: С Сеней.
1: И с Ксюшей.
2: Да, на этом мы с вами прощаемся, попоем еще, но пожелаем перед этим
3: хорошего дня!
0: Такое долгое вступление.
2: Готовы? А мы так и планировали. Вот сейчас. Мне позвонить.

0: я не права.
1: Еще 7.
2: В Челябинске 10 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
3: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске для южноуральцев записали ролик о действиях в случае беспилотной опасности. И челябинцам рассказали, когда откроют детский сад в Белом хуторе. Власти региона совместно с оперативными службами создали видеоролик с рекомендациями на случай беспилотной опасности. В нем проясняется, какие бывают виды оповещений и что нужно предпринять в каждом случае. В частности, говорится, что при нахождении упавшего беспилотника или его фрагментов запрещается приближаться к объекту. Следует покинуть зону и вызвать экстренные службы по номеру 112. Кроме того, нельзя публиковать в интернете фото летательных аппаратов и видеозаписи с мест их падений. Ролик опубликован в официальных сообществах правительства области, в соцсетях и мессенджерах. Долгожданный детский сад в Челябинском микрорайоне Белый хутор откроют 6 июля. Об этом сообщили в мэрии. С понедельника дошкольное учреждение начнет принимать малышей. Здание рассчитано на 278 мест. Будет 12 групп. На первоначальном этапе в адаптационный период посещение организуют в режиме неполного дня. Родителям детей, получивших направление в детский сад, нужно обратиться в учреждение со 2 июля по 15 августа для зачисления ребенка. Иначе заявки присвоят статус «потребность не подтверждена», а место будет передано следующему ребенку в очереди. Отследить результаты комплектования групп родители могут самостоятельно на портале образовательных услуг региона. И последнее. Челябинцы поддержали появление новых выделенных полос для общественного транспорта. Об этом сообщили в региональном Миндортрансе. Ведомство провело опрос, который также показал, что для пассажиров наибольшее значение имеет время ожидания на остановке, интервалы между рейсами и продолжительность поездки. Кроме того, обращают внимание на комфортность поездок и соблюдение расписания. 93% высказались за дальнейшее развитие системы приоритетного движения общественного транспорта, которое включает создание выделенок. При этом почти 90% опрошенных стали бы активнее ездить на автобусах и троллейбусах, если бы поездки были более стабильными, быстрыми и с меньшим временем ожидания. И далее в выпуске о погоде.
2: Погода.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Озерске плюс 20. Троицкий, Снежинский и Кыштыми до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральский, Миасе и Челябинске плюс 21.
2: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Марго мечтает о гостевом браке, Елена Летучая получила травму головы на съемках, а Егор Крид с размахом отметил день рождения на берегу Москвы-реки. Певица Марго откровенно поговорила с подписчиками о своем идеальном браке. Артистка призналась, что, как и многие девушки, мечтает о свадьбе, фате и возможности покрасоваться в свадебном платье. Особую страсть у Маргариты вызывает вальс Мендельсона. Однако звезда не готова к классическому браку с совместным бытом. Вместо этого она видит себя в формате гостевой семьи, где супруги встречаются исключительно на романтических свиданиях, но продолжают жить раздельно. Телеведущая Елена Летучая подверглась нападению неизвестного мужчины при попытке войти в медицинский центр, где, по данным журналистам, незаконно оформляли кредиты пациентам. Инцидент произошел во время работы над вторым сезоном проекта «Новые ревизорро». В результате нападения Летучая получила травму головы. Ей пришлось остановить съемки на неделю из-за постельного режима. Егор Крид, которому в конце июня исполнилось 32 года, решил не ограничиваться одним днем празднования и устроил масштабную вечеринку спустя несколько дней после дня рождения. Для торжества артист выбрал один из престижных ресторанов Москвы с панорамным видом на Москву-реку, где собрал самых близких друзей и коллег по шоу-бизу. Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере. Гости общались, фотографировались и поздравляли виновника торжества. Одним из самых ярких моментов праздника стал вынос огромного торта, стилизованного под песчаный пляж с пальмами и бирюзовой водой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
3: Мне сказали: 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
2: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Озерске плюс 20, в Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 21-26.
0: Реклама на радио «Континенталь».
4: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте domnaspartake.rf или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Приложение действует до 31 декабря 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паривит».

0: Паривит. Паривит.ру.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске: на мусорной площадке в Челябинске нашли химикаты, и 300 домов остаются без горячей воды после второго этапа опрессовки. В Челябинске на площадке для мусора на улице Вострецова нашли стеклянные емкости с химическими веществами. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС. Водителя мусоровоза и его помощника направили в больницу для осмотра. На место немедленно выехали сотрудники мобильного отряда МЧС. Специалисты загрузили находки в специальные контейнеры для перевозки. Радиус опасной зоны ограничен 5 метрами. После вывоза емкостей территорию обработали специальным составом. Угрозы для жителей нет, заверили в МЧС. Второй этап опрессовки завершился в Челябинске во вторник, 31 июня. Но многие жители города пока так и остаются без горячей воды. На некоторых участках сейчас идут работы, сообщили в компании «Устек Челябинск». Всего во время второго этапа выявили 233 повреждения. Большую часть успели устранить, чтобы запустить горячую воду вовремя. Но на некоторых участках после замены одних ветких труб разрывы образовались в других местах. Сейчас без горячей воды остаются 243 дома. Возвращать ее планируют постепенно. В некоторые дома ее удастся пустить уже завтра, а где-то ремонт, скорее всего, затянется до 14 июля. И к новостям спортивного межсезонья. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обменял форварда Василия Глотова в петербургский СКА. В клубе официально подтвердили переход хоккеиста. «Трактор» получил за нападающего денежную компенсацию. Глотова поблагодарили за яркую игру в черно-белой форме и пожелали успехов в дальнейшей карьере. Также в недавнем интервью гендиректор клуба Иван Савин рассказал, что Максим Шабанов и Евгений Дадонов, в прошлом игроки челябинского «Трактора», могут вернуться в клуб. Сейчас оба хоккеиста выступают в НХЛ, но с ними постоянно поддерживают контакт и ведут переговоры. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 20, в Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21.

поставь мне чуть-чуть музыки. Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя.

0: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Озерске плюс 20, в Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов, выше 0, днем в пятницу плюс 21-26.

0: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют «Голос дорог». Уже завтра в 14:25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения. 12+».
1: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
2: 18+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не медлите в важных для вас вопросах. Берите инициативу в свои руки и заставьте других считаться с вашим мнением. Тельцы, помните, дела важнее слов. Вы найдете наиболее выгодный вариант развития событий. Близнецы, сегодня одно ваше слово может изменить всю судьбу. Не бойтесь делиться своим видением с окружающими. Раки. Интуитивное понимание происходящего поможет принять правильное решение. Внутренний компас не подведет. Львы. Не стесняйтесь себя и не подстраивайтесь под других. Если покажете всем истинное лицо, найдете верных товарищей. Девы. Даже самые бессмысленные поступки приведут к благоприятному исходу и подарят уверенность в себе. Весы. У вас появится шанс восстановить утраченное равновесие. Ищите компромисс даже в сложных ситуациях. Скорпионы. Вы можете укрепить свои позиции благодаря дальновидности. Просчитывайте каждый шаг. Стрельцы. Интересная идея способна изменить ваши планы в лучшую сторону. Важно вовремя заметить перспективу. Козероги. Дайте себе время на передышку. Оцените ощущения в моменте и порадуйтесь пройденному пути. Водолеи. Ваш профессионализм будет замечен и оценен. Это подходящее время для демонстрации своих сильных сторон. Рыбы. Творческий настрой поможет найти красоту в обыденности. Вдохновение придет из неожиданного источника.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтах. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
3: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы, укрепление иммунитета, энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Мир», курорт Увильды. УГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область, Рояжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Челябинске пресекли незаконный оборот валюты на 3 миллиарда рублей. И движение по улице Российская ограничат на неделю. В Челябинске перед судом предстанут 10 человек из криминальной организации. Они обвиняются в незаконных операциях с иностранной валютой, сообщили информагентство «Первое областное» в полицейском главке. По версии следствия, организация появилась в 2023 году. Схему придумали двое. Затем они вовлекли в нее еще 8 человек. Участники искали клиентов, отслеживали курсы валют и за вознаграждение проводили операции по купле-продаже и обмену без лицензии. Все происходило на территории Челябинской и Свердловской областей. Экспертизы подтвердили, что общий нелегальный оборот валюты составил около 3 миллиардов рублей. На имущество фигурантов наложили арест. Это недвижимость и машины на общую сумму порядка 300 миллионов рублей. Движение по улице Российской ограничат на неделю. Перекрыты будут сразу две полосы, предупредили в администрации Челябинска. Это связано со строительством сетей водоотведения к новому жилому комплексу. Работы стартуют завтра в 8 утра. Из-за них временно закроют участок улицы Российской в районе пересечения Слабкова. Здесь нельзя будет проехать по двум полосам по направлению к проспекту Победы, рассказали в мэрии. Машины пустят по встречной полосе. Водителей просят быть внимательными на этом участке и следовать временным знакам. Завершить работы планируют к вечеру 10 июля. И последнее. В Челябинском госуниверситете создали цифрового орнитолога. Студент математического факультета ЧелГУ Евгений Магранов разработал интеллектуальную систему акустической идентификации птиц. Она работает на основе методов машинного обучения. Автор собрал и подготовил датасет из голосов 16 видов птиц, обитающих в Челябинской области. Результатом стало простое и понятное мобильное приложение. Пользователю достаточно записать короткий фрагмент пения птицы, и оно в реальном времени определит вид. А помимо названия, также выдаст всю информацию о птице. Так что использовать его могут не только профессиональные орнитологи, но и просто любители природы. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 20, в Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 21.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

0: слышала, у них там какая-то акция 10-10-10.
1: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
0: И что?
1: Встреча завтра.
0: Подожди меня.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

или пустых обещаний. Хочется просто уйти, и хочется долгих прощаний. Кажется, новая тушь не проходит проверку моими слезами. Я так хочу позвонить тебе, но наберу своей маме.

0: Если я не справлюсь с потерей, пускай все останется так, как и было. Холодные руки потеют, а значит, что я тебя не отпустила. Я снова спускаюсь в метро, спотыкаясь на входе, я неисправима. Сегодня я знаю одно, что твою станцию проеду мимо.
1: Мне бы сколько идти, но не копаться бы в прошлом. Хочется просто уйти, только уйти невозможно. Кто тебе снова звонит? Это Катя, Полина, да в общем неважно. Мой абонентский молчит.
2: Абонент.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Азии.

0: Дерзки плюс 20, в Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 21-26.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Куда в отпуск поедешь?
3: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
2: Это в Сочи?
3: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
4: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске Регинос, на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В Катав-Ивановске чиновники ответят за аварию парового котла на 26 миллионов рублей. И в России может появиться страховка машины от некачественного топлива. В Катав-Ивановске перед судом предстанут двое руководителей коммунального предприятия. Пишут «Аргументы и факты». Их обвиняют в том, что они самовольно запустили паровой котел после ремонта, не дождавшись специалистов и не проведя необходимую подготовку. В итоге оборудование пришло в аварийное состояние, а местный бюджет недосчитался более 26 миллионов рублей. Уголовное дело завели после обращения гражданина на личном приеме у прокурора области. Следствие считает, что чиновники действовали из личного интереса, пренебрегли технологией и поставили под удар дорогостоящее оборудование. Это подтвердила и судебно-техническая экспертиза. О других поломках в России может появиться новый страховой продукт, который защитит автовладельцев от неисправности двигателя из-за некачественного топлива. Об этом в интервью РБК рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. По его словам, сейчас отдельной страховки на случай выхода автомобиля из строя из-за неподходящего топлива не существует. Однако такая услуга может появиться на фоне обсуждения возможных изменений в требованиях к качеству топлива. Пока же автомобилисты могут защититься от таких случаев только самостоятельно, к примеру, проверяя сертификаты соответствия на автозаправочных станциях, отметил эксперт. И последнее. По Челябинскому госуниверситету теперь можно виртуально прогуляться в игре «Майнкрафт». Образовательно-приключенческий проект стал дипломной работой студентки 4-го курса факультета журналистики. В качестве объекта для карты она выбрала 3-й корпус ЧелГУ, где располагается родной для нее факультет. Именно отсюда 50 лет назад началась история вуза. По задумке, с помощью виртуальной копии абитуриенты смогут познакомиться с корпусом в игровой форме, а выпускники – поностальгировать. Здесь можно побродить по коридорам и побывать в учебных аудиториях, спортзале, столовой и других местах. Карта уже доступна в сети для свободной загрузки. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-восточный ветер. В Садке, Златоусте и Озерске плюс 20, в Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

на радио «Континенталь». Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.

0: и выберите свой Теннет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
2: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Слушай, а кто эта новенькая девушка из вашего отдела? Замужем?
4: Да, только девушке-то уже 42 года.
3: Не может быть!
4: Сама сказала и телефончик оставила.
3: Тебе зачем?
4: Не свой, а клинике профессора Алехина. Тоже на процедуру омоложения запишусь.
3: Диктуй, мне жена не простит, если я ей про такую не скажу.
4: 8-351-200-23-23.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
3: Качество и цена.
2: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале облачно с прояснением, кратковременные дожди, местами грозы, слабый северо-восточный ветер. В Сатке, Златоусте и Озерске плюс 20, в Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы, слабый северо-западный ветер. Ночью 11-16 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 21-26.

0: Колбаса докторская категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
1: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир», курорт Увильды. ГРН 11-27-46-00-61-56. Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ФРК «Ратник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Ратник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».
1: Паревит, тротуарная плитка. Паревит, паревит.
2: Тротуарная плитка всех удивит.
1: Паревит, красивая плитка. И так красиво лежит.
0: И утром, и днем, и вечером. Паревит. Красота под вашими ногами. Паревитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске бюджет региона пополнили более чем на 5 миллиардов рублей. И для развития ряда городов Южного Урала подготовят специальные мастер-планы. Казна Челябинской области существенно пополнится за счет федерального центра. Дополнительно поступят свыше 5,5 миллиардов рублей. Соответствующие корректировки в закон о бюджете одобрил профильный комитет законодательного собрания, сообщает пресс-служба ЗСО. Большую часть средств, 5 миллиардов 300 миллионов рублей, направят на строительство третьего этапа межуниверситетского кампуса в Челябинске. Еще часть финансирования распределили на социальные и инфраструктурные задачи. Больше 150 миллионов выделят на развитие цифровой среды в сфере здравоохранения и около 140 миллионов на обеспечение системами мониторинга глюкозы детей и беременных женщин с сахарным диабетом. На Южном Урале завершается разработка мастер-планов Озерска, Снежинска и Трехгорного. Эти города вошли в федеральный перечень опорных пунктов страны, сообщает пресс-служба правительства региона. Мастер-план – это стратегический документ на 10-15 лет. Он охватывает экономику, транспорт, инженерную и социальную инфраструктуру. В нем прописаны этапы реализации, сроки и источники финансирования. Работу над документами в закрытых городах вели местные власти, госкорпорация «Росатом» и правительство. В обсуждении участвовали жители, общественники и предприниматели. Впереди разработка мастер-планов для остальных городов из федерального перечня, Челябинска, Магнитогорска и других. В поселке Пороги недалеко от Садки запустили аудиопроменад. Теперь каждый желающий может приехать сюда, надеть наушники и услышать истории о старейшей ГЭС региона и о природных достопримечательностях, пишет портал chelkp.ru. Маршрут проходит вдоль улицы Порожской, поворачивает к местной турбазе и возвращается обратно вдоль реки Большая Садка. В озвучке участвовали больше 20 местных жителей, все они лично связаны с Порогами. В записи голоса тех, кто работал на заводе, рыбачил, отдыхал и помнит времена, когда поселок был густонаселенным. Авторы рекомендуют скачать аудиофайлы, карту маршрута заранее. Мобильной связи в Порогах нет. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди и грозы. В Златоусте, Озерске и Садке плюс 20 градусов. В Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Марго мечтает о гостевом браке. Елена Летучая получила травму головы на съемках, а Егор Крид с размахом отметил день рождения на берегу Москвы-реки. Певица Марго откровенно поговорила с подписчиками о своем идеальном браке. Артистка призналась, что, как и многие девушки, мечтает о свадьбе, фате и возможности покрасоваться в свадебном платье. Особую страсть у Маргариты вызывает вальс Мендельсона. Однако звезда не готова к классическому браку с совместным бытом. Вместо этого она видит себя в формате гостевой семьи, где супруги встречаются исключительно на романтических свиданиях, но продолжают жить раздельно. Телеведущая Елена Летучая подверглась нападению неизвестного мужчины при попытке войти в медицинский центр, где, по данным журналистам, незаконно оформляли кредиты пациентам. Инцидент произошел во время работы над вторым сезоном проекта «Новые ревизорро». В результате нападения Летучая получила травму головы. Ей пришлось остановить съемки на неделю из-за постельного режима. Егор Крид, которому в конце июня исполнилось 32 года, решил не ограничиваться одним днем празднования и устроил масштабную вечеринку спустя несколько дней после дня рождения. Для торжества артист выбрал один из престижных ресторанов Москвы с панорамным видом на Москву-реку, где собрал самых близких друзей и коллег по шоу-бизу. Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере. Гости общались, фотографировались и поздравляли виновника торжества. Одним из самых ярких моментов праздника стал вынос огромного торта, стилизованного под песчаный пляж с пальмами и бирюзовой водой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье. Жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Акция действует на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года. Пока квартиры есть в наличии.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке.

0: Челинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
1: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
2: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди и грозы. В Златоусте, Озерске и Сатке плюс 20 градусов. В Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
5: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
4: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в столице региона открыли техническое движение по новому путепроводу в поселке Новосинеглазово. И соцфонд начал прием заявлений на ежегодную семейную выплату. В Челябинске открыли техническое движение по путепроводу через железнодорожные пути в поселке Новосинеглазово. Строительство объекта завершено, и его осмотрел губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава области поблагодарил всех, кто реализовывал проект. Теперь автомобилисты не будут стоять в пробках, ожидая, пока проедет поезд. Работы шли с 2024 года, длина переправы 90 метров. Также сегодня Текслер проинспектировал ход капремонта моста через реку Миас по улице Черкасской. Здесь в ближайшее время начнут укладку дорожного полотна на автомобильные части, а также трамвайных путей. Завершить работы на этом объекте планируют в следующем году. Социальный фонд России начал принимать заявления от южноуральцев на ежегодную семейную выплату, сообщает мэрия Челябинска. Это государственная мера поддержки, с помощью которой родители могут вернуть часть уплаченного подоходного налога на доходы физических лиц. Это касается семей, в которых есть двое и более детей до 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении. Ежемесячный доход родителей не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе. Сумма рассчитывается индивидуально, за заявления будут принимать до 1 октября этого года через портал госуслуг в МФЦ либо в отделении СФР. Все детали можно уточнить на сайте социального фонда. На Южном Урале учредили новые награды для волонтеров и спасателей. Это знак отличия доброволец Челябинской области и почетное звание «Заслуженный спасатель». Изменения в закон о региональных наградах утвердили депутаты ЗСО, пишет Российская газета. Волонтерам вместе со знаком отличия будут вручать денежную премию. Одно из требований – нужно отработать не менее 500 часов в течение 3 лет. А спасателям, которые проработали не меньше 15 лет, станут присваивать особое звание за профессионализм в ликвидации последствий аварии и стихийных бедствий. Также их будут поощрять за личный вклад в профилактическую деятельность по повышению знаний населения в области безопасности. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди и грозы. В Златоусте, Озерске и Сатке плюс 20 градусов. В Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 21.

0: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ты слышал, у них там какая-то акция 10-10-10.
2: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
1: И что?
2: Встреча завтра.
1: Подожди меня.
2: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди и грозы. В Златоусте, Озерске и Сатке плюс 20 градусов. В Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 20-25.

0: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
1: Мечтаете о незабываемой свадьбе? Ваш свадебный банкет в развлекательном комплексе «Малахит». Все включено за 6950 рублей на гости. Для молодоженов номер люкс, выездная регистрация, свадебный торт и множество других подарков. Развлекательный комплекс «Малахит». Узнавайте подробности и бронируйте дату по телефону 246-08-08.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не медлите в важных для вас вопросах. Берите инициативу в свои руки и заставьте других считаться с вашим мнением. Тельцы, помните, дела важнее слов. Вы найдете наиболее выгодный вариант развития событий. Близнецы, сегодня одно ваше слово может изменить всю судьбу. Не бойтесь делиться своим видением с окружающими. Раки. Интуитивное понимание происходящего поможет принять правильное решение. Внутренний компас не подведет. Львы. Не стесняйтесь себя и не подстраивайтесь под других. Если покажете всем истинное лицо, найдете верных товарищей. Девы. Даже самые бессмысленные поступки приведут к благоприятному исходу и подарят уверенность в себе. Весы. У вас появится шанс восстановить утраченное равновесие. Ищите компромисс даже в сложных ситуациях. Скорпионы. Вы можете укрепить свои позиции благодаря дальновидности. Просчитывайте каждый шаг. Стрельцы. Интересная идея способна изменить ваши планы в лучшую сторону. Важно вовремя заметить перспективу. Козероги. Дайте себе время на передышку. Оцените ощущения в моменте и порадуйтесь пройденному пути. Водолеи. Ваш профессионализм будет замечен и оценен. Это подходящее время для демонстрации своих сильных сторон. Рыбы. Творческий настрой поможет найти красоту в обыденности. Вдохновение придет из неожиданного источника.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 16 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. В этом году в Челябинске отремонтируют более 35 километров дорог и на Южном Урале ввели ответственность за купание детей без присмотра в водоемах. В Челябинске в этом году отремонтируют больше 35 километров дорог. Такие планы обозначил губернатор Алексей Текслер, который осмотрел несколько важных дорожных объектов, сообщает пресс-служба областного правительства. По словам главы региона, продолжат реализовывать значимые проекты, в том числе на улицах Братьев Кошериных, Кузнецова, на проспекте Победы и Копейском шоссе. Отдельное внимание уделят освещению. В городе появится больше 600 новых светильников на участках общей протяженности свыше 20 километров. Объем финансирования дорожной сферы в этом году составит около 3 миллиардов рублей. В целом же по региону в 2026-м приведут в нормативное состояние больше 700 километров дорог. Родителей на Южном Урале начнут штрафовать за купание их детей без присмотра в водоемах. Депутаты областного парламента приняли соответствующий закон, сообщает пресс-служба ЗСО. Согласно документу, запрещается оставлять детей до 14 лет одних на берегу, в воде, на льду. Кроме того, нельзя будет купаться детям до 7 лет без спасательных жилетов. Для граждан штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 3 до 5 тысяч. Составление протоколов о нарушениях возложено на административные комиссии муниципалитетов. Парламентарии отмечают, что по итогам летнего сезона проверят, как применялись нововведения. При необходимости будут внесены корректировки в закон. На Южном Урале начался новый сезон конкурса «Уральский батыр». Это часть мероприятий, посвященных Году единства народов России. По словам организаторов, на этот раз состязания обретут особый смысл. Ребятам предстоит соревноваться в общевойсковых и национальных дисциплинах. От стрельбы из лука до сборки-разборки автомата Калашникова, от национальной борьбы куреш до русской народной игры «Городки». Очный этап состоится с 13 по 17 июля в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Чебаркуле. Южноуральцы от 12 до 17 лет смогут проверить себя в 18 дисциплинах. Все детали о приеме заявок можно найти на сайте правительства региона. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди и грозы. В Златоусте, Озерске и Сатке плюс 20 градусов. В Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

0: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
1: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
0: Акция 10-10-10 от застройщиков ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

остаться как бы в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Встречайте долгожданную новинку Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 000 рублей.
2: Качество и цена.
1: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди и грозы. В Златоусте, Озерске и Сатке плюс 20 градусов. В Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.
0: Реклама на радио «Континенталь».
3: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
0: «Голос дорог».
3: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
4: Черная пятница в Светофоре. Скидки до 50%. Приходите 31 июля в Светофор. Низким ценам зеленый свет.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ОМС «Мир. Курорт Увильды». ГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Ряжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
3: Знаешь, давно хотел тебе сказать...

0: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске синоптики предупредили о грозах и шквалистом ветре. И в ходе очередного дорожного рейда на Южном Урале должники заплатили 500 000 рублей. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Сегодня до конца дня в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами грозы, возможен град. При осадках скорость ветра может составить до 25 метров в секунду. Также до 4 июля в районах упадения большого количества дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных пониженных участков местности. Синоптики также сообщают, что в первые июльские выходные в регион придет 30-градусная жара. При этом в субботу возможны лишь кратковременные дожди местами, а в воскресенье будет без осадков. На Южном Урале провели очередной дорожный рейд по выявлению должников. Судебные приставы и сотрудники госавтоинспекции останавливали транспорт на повороте в СНТ-строитель в Красноармейском районе, пишут региональные СМИ. С помощью аппаратно-программного комплекса определяли машины, владельцы которых имеют неоплаченные задолженности. По итогам 45 автомобилей были арестованы, 2 изъяты, вручено 16 требований о явке в подразделение судебных приставов, а также на месте оплатили более 500 000 рублей. Совместные рейды приставов и сотрудников ГАИ будут продолжаться. Челябинск представил проекты благоустройства и экологии на фотовыставке в Москве. Экспозиция под названием «Городская эволюция. 35 лет развития» открылась на Арбате, сообщает мэрия. Снимки показывают достижения 21 муниципалитета. Южноуральская столица представила два знаковых объекта. Первый – это архитектурная подсветка набережной реки Миас, которая признана одной из визитных карточек города. Второй объект – это территория, на которой когда-то была городская свалка. После рекультивации на этом месте создали инновационную площадку с тепличным комплексом. Здесь сейчас выращивают растения. Участие в выставке в Москве подтверждает статус Челябинска как одного из драйверов городского развития в России, отмечает мэрия. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди и грозы. В Златоусте, Озерске и Сатке плюс 20 градусов. В Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миасе и Челябинске плюс 21.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Марго мечтает о гостевом браке, Елена Летучая получила травму головы на съемках, а Егор Крид с размахом отметил день рождения на берегу Москвы-реки. Певица Марго откровенно поговорила с подписчиками о своем идеальном браке. Артистка призналась, что, как и многие девушки, мечтает о свадьбе, фате и возможности покрасоваться в свадебном платье. Особую страсть у Маргариты вызывает вальс Мендельсона. Однако звезда не готова к классическому браку с совместным бытом. Вместо этого она видит себя в формате гостевой семьи, где супруги встречаются исключительно на романтических свиданиях, но продолжают жить раздельно. Телеведущая Елена Летучая подверглась нападению неизвестного мужчины при попытке войти в медицинский центр, где, по данным журналистам, незаконно оформляли кредиты пациентам. Инцидент произошел во время работы над вторым сезоном проекта «Новые ревизорро». В результате нападения Летучая получила травму головы. Ей пришлось остановить съемки на неделю из-за постельного режима. Егор Крид, которому в конце июня исполнилось 32 года, решил не ограничиваться одним днем празднования и устроил масштабную вечеринку спустя несколько дней после дня рождения. Для торжества артист выбрал один из престижных ресторанов Москвы с панорамным видом на Москву-реку, где собрал самых близких друзей и коллег по шоу-бизу. Вечер прошел в теплой дружеской атмосфере. Гости общались, фотографировались и поздравляли виновника торжества. Одним из самых ярких моментов праздника стал вынос огромного торта, стилизованного под песчаный пляж с пальмами и бирюзовой водой. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
3: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 400 000 рублей.
2: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
5: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
6: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал «Краснополье». И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой. Акция действует на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
7: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
8: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240-08-88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панорам Инвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
9: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: В эти минуты в Челябинске плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно, местами дожди и грозы. В Златоусте, Озерске и Сатке плюс 20 градусов. В Троицке, Снежинске и Кыштыме до 22 тепла. В Магнитогорске, Карталах, Южноуральске, Миассе и Челябинске плюс 21. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха 11-16 градусов, выше 0 днем. В пятницу плюс 20-25.

0: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
1: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Шашлык из свинины в маринаде. 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
3: Куда в отпуск поедешь?
4: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
3: Это в Сочи?
4: Это в Притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
5: Ребята, «Динамо» бежит?
6: Все бегут. Мы вот только без первого номера. Говорят, варикоз подкосил. Ходить даже больно.
7: Подождите! Старт не давайте! Я готов!
5: Вот это скорость! Ты как здесь?
8: Да буквально на ноги поставили в клинике профессора Алехина. Курс лечения варикозной болезни. И вперед к новым победам! Комсомольский проспект, 88. А на прием записаться по телефону 200-23-23.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп.
1: Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не медлите в важных для вас вопросах. Берите инициативу в свои руки и заставьте других считаться с вашим мнением. Тельцы, помните, дела важнее слов. Вы найдете наиболее выгодный вариант развития событий. Близнецы, сегодня одно ваше слово может изменить всю судьбу. Не бойтесь делиться своим видением с окружающими. Раки. Интуитивное понимание происходящего поможет принять правильное решение. Внутренний компас не подведет. Львы. Не стесняйтесь себя и не подстраивайтесь под других. Если покажете всем истинное лицо, найдете верных товарищей. Девы. Даже самые бессмысленные поступки приведут к благоприятному исходу и подарят уверенность в себе. Весы. У вас появится шанс восстановить утраченное равновесие. Ищите компромисс даже в сложных ситуациях. Скорпионы. Вы можете укрепить свои позиции благодаря дальновидности. Просчитывайте каждый шаг. Стрельцы. Интересная идея способна изменить ваши планы в лучшую сторону. Важно вовремя заметить перспективу. Козероги. Дайте себе время на передышку. Оцените ощущения в моменте и порадуйтесь пройденному пути. Водолеи. Ваш профессионализм будет замечен и оценен. Это подходящее время для демонстрации своих сильных сторон. Рыбы. Творческий настрой поможет найти красоту в обыденности. Вдохновение придет из неожиданного источника.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Танец.

0: и выберите свой Тенет. Стоимость указана с учетом применения маркетинговых программ. Предложение действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Не оферта.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245-05-45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске бюджет региона пополнили более чем на 5 миллиардов рублей. И для развития ряда городов Южного Урала подготовят специальные мастер-планы. Казна Челябинской области существенно пополнится за счет федерального центра. Дополнительно поступят свыше 5,5 миллиардов рублей. Соответствующие корректировки в закон о бюджете одобрил профильный комитет законодательного собрания, сообщает пресс-служба ЗСО. Большую часть средств, 5 миллиардов 300 миллионов рублей, направят на строительство третьего этапа межуниверситетского кампуса в Челябинске. Еще часть финансирования распределили на социальные и инфраструктурные задачи. Больше 150 миллионов выделят на развитие цифровой среды в сфере здравоохранения и около 140 миллионов на обеспечение системами мониторинга глюкозы детей и беременных женщин с сахарным диабетом. На Южном Урале завершается разработка мастер-планов Озерска, Снежинска и Трехгорного. Эти города вошли в федеральный перечень опорных пунктов страны, сообщает пресс-служба правительства региона. Мастер-план – это стратегический документ на 10-15 лет. Он охватывает экономику, транспорт, инженерную и социальную инфраструктуру. В нем прописаны этапы реализации, сроки и источники финансирования. Работу над документами в закрытых городах вели местные власти, госкорпорация «Росатом» и правительство. В обсуждении участвовали жители, общественники и предприниматели. Впереди разработка мастер-планов для остальных городов из федерального перечня, Челябинска, Магнитогорска и других. В поселке Пороги недалеко от Садки запустили аудиопроменад. Теперь каждый желающий может приехать сюда, надеть наушники и услышать истории о старейшей ГЭС региона и о природных достопримечательностях, пишет портал chalkp.ru. Маршрут проходит вдоль улицы Порожской, поворачивает к местной турбазе и возвращается обратно вдоль реки Большая Садка. В озвучке участвовали больше 20 местных жителей, все они лично связаны с Порогами. В записи голоса тех, кто работал на заводе, рыбачил, отдыхал и помнит времена, когда поселок был густонаселенным. Авторы рекомендуют скачать аудиофайлы, карту маршрута заранее. Мобильной связи в Порогах нет. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.
2: Далее в эфире трек, который вошел в двадцатку лучших на этой неделе. Слушай полную версию чарта «Хит конем» завтра.

0: на радио «Континенталь».
1: Согласитесь, грызть гранит науки приятнее в своей квартире. Пусть ваш ребенок сосредоточится на главном.
2: Готовые квартиры в Челябинске. ЖК «Притяжение» с чистовой отделкой всего от 3 миллионов 400 тысяч рублей.
1: Современный район с атмосферой добрососедства и удобной транспортной развязкой. Узнайте больше. 210-90-90.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сумму продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 351-210-90-90.
4: Взгляните на город сквозь призму технологии нового поколения Havail F7. Почувствуйте уверенность за рулем с помощью умных ассистентов вождения. Управляйте функциями кроссовера, используя встроенный виртуальный помощник. Получите от движения в городе максимум с технологичным Havail F7. Скоро в сердце каждого мегаполиса. У официального дилера в Челябинске «Регинос», на Свердловском тракте 5R и братьев Кашириных 141.
5: Ты слышал, у них там какая-то акция? 10-10-10.
6: 10 квартир, 10 дней. И скидка 10%. Я уже позвонил.
5: И что?
6: Встреча завтра.
5: Подожди меня.
6: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней.
3: Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Особая гордость. Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Подключайтесь.
8: Согласно исследованию ООО «ТМТ Консалтинг» на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Мир Курорт». Увильды. УГРН 1127-46-00-61-56. Челябинская область. Рояжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Автоврия.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр «Маасдам» всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
5: Куда в отпуск поедешь?
6: Ой, дома останусь. У меня теперь курорт через дорогу.
5: Это в Сочи?
6: Это в притяжении. Здесь квартиры 36 метров сразу с отделкой. Всего за 4,5 миллиона рублей. ЖК «Притяжение». Записывай. 210-90-90. Не оферта. Застройщик ООО «Специализированный застройщик». Привилегия «Партнерс 3». Проектная декларация на наш.дом.рф. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Приложение ограничено. Сумма продажи входит чистовая отделка. Подробности по телефону 210-90-90.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

понравился этот трек, голосуй за него на сайте radiokon.ru. А уже завтра, в это же время, слушай чарт «Хит конем» на Радио

0: Потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Паривит, тротуарная плитка. Паривит, паривит.
4: Тротуарная плитка всех удивит.
3: Паривит, красивая плитка. И так красиво лежит.
5: И утром, и днем, и вечером. Паривит. Красота под вашими ногами. Паривитплитка.ру. Ждем вас в офисе продаж в Челябинске на Петра Сумина 24 или звоните 216-34-34.
6: Врачи заботятся о нашем здоровье. Учителя дают знания нашим детям. Защитники страны – уверенность в завтрашнем дне. А мы строим комфортное жилье – жилой квартал Краснополье. И предлагаем специальные условия на покупку квартиры для сотрудников медицинской сферы, сферы образования и участников СВО. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек» на Космонавтов. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой. Акции действуют на ограниченный ассортимент до 1 августа 2026 года, пока квартиры есть в наличии.
7: Многопрофильный колледж Института спорта, туризма и сервиса ЮРГУ приглашает на обучение по востребованным специальностям. Разработка и управление программным обеспечением, правоохранительная деятельность, юриспруденция, туризм и гостеприимство и педагогика дополнительного образования. Обучение на базе 9 и 11 классов без результатов ЕГЭ и ОГЭ. Всем иногородним общежитие. Артиллерийская 100. Приходи в многопрофильный колледж ИСТИС. Сделай правильный выбор.
8: Жилой комплекс «Берег». Комфорт и природа по условиям, которые приятно удивят. Квартиры с видом на воду от 15 300 рублей в месяц. Подробнее по телефону отдела продаж 240 08 88 и на сайте берег174.ру. Застройщик ООО «СЗ Панораминвест». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Кредит предоставляет АО «Альфа-Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Семейная ипотека».
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность. Проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ. Рентген. Маммография. Консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске в столице региона открыли техническое движение по новому путепроводу в поселке Новосинеглазово. И соцфонд начал прием заявлений на ежегодную семейную выплату. В Челябинске открыли техническое движение по путепроводу через железнодорожные пути в поселке Новосинеглазово. Строительство объекта завершено, и его осмотрел губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба правительства региона. Глава области поблагодарил всех, кто реализовывал проект. Теперь автомобилисты не будут стоять в пробках, ожидая, пока проедет поезд. Работы шли с 2024 года, длина переправы 90 метров. Также сегодня Текслер проинспектировал ход капремонта моста через реку Миас по улице Черкасской. Здесь в ближайшее время начнут укладку дорожного полотна на автомобильные части, а также трамвайных путей. Завершить работы на этом объекте планируют в следующем году. Социальный фонд России начал принимать заявления от южноуральцев на ежегодную семейную выплату, сообщает мэрия Челябинска. Это государственная мера поддержки, с помощью которой родители могут вернуть часть уплаченного подоходного налога на доходы физических лиц. Это касается семей, в которых есть двое и более детей до 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении. Ежемесячный доход родителей не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума в регионе. Сумма рассчитывается индивидуально, за заявления будут принимать до 1 октября этого года через портал госуслуг в МФЦ либо в отделении СФР. Все детали можно уточнить на сайте социального фонда. На Южном Урале учредили новые награды для волонтеров и спасателей. Это знак отличия «Доброволец Челябинской области» и почетное звание «Заслуженный спасатель». Изменения в закон о региональных наградах утвердили депутаты ЗСО, пишет Российская газета. Волонтерам вместе со знаком отличия будут вручать денежную премию. Одно из требований — нужно отработать не менее 500 часов в течение 3 лет. А спасателям, которые проработали не меньше 15 лет, станут присваивать особое звание за профессионализм в ликвидации последствий аварии и стихийных бедствий. Также их будут поощрять за личный вклад в профилактическую деятельность по повышению знаний населения в области безопасности. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. «Континенталь» всегда с тобой.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
1: ТРК «Родник» начинает операцию «Лето приключений». Обращаемся ко всем агентам, большим и маленьким. Ваша миссия – сделать это лето легендарным. Встречаемся каждые выходные на фудкорте. В программе игры, шоу, мастер-классы и яркие опыты. Статус задания совершенно не секретно. Подробности в группе ТРК «Родник» ВКонтакте. Вход свободный. 0+.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Особая гордость Т2 в Челябинской области. Лидерство по количеству абонентов. Более 2 миллионов жителей региона доверяют нам и нашим передовым технологиям связи. Спасибо, что выбираете Т2.
4: Согласно исследованию ООО ТМТ Консалтинг на апрель 2026 года. Подробнее на t2.ru.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Встречайте долгожданную новинку. Chery Tenet T4L. Доступный семейный кроссовер для вашей семьи без первоначального взноса от 2 080 тысяч рублей.
1: Качество и цена.
0: Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 84. Телефон 700-01-10. Планета Авто. Кредит предоставляет по Уссовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.

0: 950 граммов. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
1: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
2: Дом на Спартаке. Продажи открыты. Успевайте выбрать лучшую квартиру в легендарном месте. Подробности на сайте домнаспартаке.рф или по телефону 245 05 45. Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Доминанта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Марина откладывала покупку квартиры 3 года. Ждала подходящего момента. И вот однажды ей перезвонили.
4: Мне сказали, 10 квартир, 10 дней, скидка 10%. Я подумала, это знак.
3: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч» в ЖК «Западный луч». Звоните прямо сейчас. 236-45. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Та-та-та-таврия.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: И победителем чемпионата по спортивным танцам становится участница из Челябинска.
1: Повезло. Да, на месяц назад кое-как ходила. А теперь?
2: Конечно. У них в Челябинске клиника профессора Алехина есть. Лечит варикоз даже без операции. И звездочки сосудистые убирают, и отеки, и в больнице лежать не надо.
1: Повезло.
0: Клиника профессора Алехина. Комсомольский, 88. Телефон для записи. 200-23-23. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Притяжение новогодних встреч в Малахите уже начинается. С декабря захватывающие новогодние корпоративы и банкеты всего от 5 500 рублей на гостя. Почувствуйте магию праздника и начинайте бронировать его уже сегодня по телефону 246-08-08. Малахит. Желание исполняется здесь.
4: 18+.
5: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска ООО «Торговый дом Паревит».

0: Паривит. Паривит.ру.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. В этом году в Челябинске отремонтируют более 35 километров дорог и на Южном Урале ввели ответственность за купание детей без присмотра в водоемах. В Челябинске в этом году отремонтируют больше 35 километров дорог. Такие планы обозначил губернатор Алексей Текслер, который осмотрел несколько важных дорожных объектов, сообщает пресс-служба областного правительства. По словам главы региона, продолжат реализовывать значимые проекты, в том числе на улицах Братьев Кошериных, Кузнецов, на проспекте Победы и Копейском шоссе. Отдельное внимание уделят освещению. В городе появится больше 600 новых светильников на участках общей протяженности свыше 20 километров. Объем финансирования дорожной сферы в этом году составит около 3 миллиардов рублей. В целом же по региону в 2026 приведут в нормативное состояние больше 700 километров дорог. Родителей на Южном Урале начнут штрафовать за купание их детей без присмотра в водоемах. Депутаты областного парламента приняли соответствующий закон, сообщает пресс-служба ЗСО. Согласно документу, запрещается оставлять детей до 14 лет одних на берегу, в воде, на льду. Кроме того, нельзя будет купаться детям до 7 лет без спасательных жилетов. Для граждан штраф составит от 1 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц от 3 до 5 тысяч. Составление протоколов о нарушениях возложено на административные комиссии и муниципалитетов. Парламентарии отмечают, что по итогам летнего сезона проверят, как применялись нововведения. При необходимости будут внесены корректировки в закон. На Южном Урале начался новый сезон конкурса «Уральский батыр». Это часть мероприятий, посвященных Году единства народов России. По словам организаторов, на этот раз состязания обретут особый смысл. Ребятам предстоит соревноваться в общевойсковых и национальных дисциплинах. От стрельбы из лука до сборки-разборки автомата Калашникова, от национальной борьбы куреш до русской народной игры «Городки». Очный этап состоится с 13 по 17 июля в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитание молодежи «Авангард» в Чебаркуле. Южноуральцы от 12 до 17 лет смогут проверить себя в 18 дисциплинах. Все детали о приеме заявок можно найти на сайте правительства региона. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.

0: Ты слышал, у них там какая-то акция 10-10-10.
1: 10 квартир, 10 дней и скидка 10%. Я уже позвонил.
0: И что?
1: Встреча завтра.
0: Подожди меня.
1: Акция 10-10-10 от застройщика ФСК «Западный луч». ЖК «Западный луч». Звоните 236-45. Осталось 10 дней. Жилой комплекс «Западный луч». Акция 10-10-10. Скидка 10% на 10 квартир. С 26 июня по 5 июля или до момента продажи квартир. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «Специализированный застройщик ФСК «Западный луч». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды ПАО «Челябинвестбанк».
2: Почему клиентам нравятся карты МИР с кэшбэком Челябинвестбанка?
3: У них честный кэшбэк на популярные категории.
4: Удобное, понятное приложение.
5: Есть доставка карты.
6: Дружелюбный, живой колл-центр.
2: Просто, честно, с кэшбэком. Выбирайте для расчетов карты МИР в Челябинвестбанке. Онлайн-заявка на сайте челинвест.ру.
7: Реклама. ПАО «Челябинвестбанк».
8: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.
9: Реклама на радио «Континенталь».
8: Радио «Континенталь» и Управление госавтоинспекции по Челябинской области представляют
9: «Голос дорог».
8: Уже завтра в 14.25 ведущие эксперты, актуальные вопросы, компетентные мнения в рамках проекта «Безопасность дорожного движения». 12+.
10: Телефон рекламной службы 72-39-03.
11: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, не медлите в важных для вас вопросах. Берите инициативу в свои руки и заставьте других считаться с вашим мнением. Тельцы, помните, дела важнее слов. Вы найдете наиболее выгодный вариант развития событий. Близнецы, сегодня одно ваше слово может изменить всю судьбу. Не бойтесь делиться своим видением с окружающими. Раки. Интуитивное понимание происходящего поможет принять правильное решение. Внутренний компас не подведет. Львы. Не стесняйтесь себя и не подстраивайтесь под других. Если покажете всем истинное лицо, найдете верных товарищей. Девы. Даже самые бессмысленные поступки приведут к благоприятному исходу и подарят уверенность в себе. Весы. У вас появится шанс восстановить утраченное равновесие. Ищите компромисс даже в сложных ситуациях. Скорпионы. Вы можете укрепить свои позиции благодаря дальновидности. Просчитывайте каждый шаг. Стрельцы. Интересная идея способна изменить ваши планы в лучшую сторону. Важно вовремя заметить перспективу. Козероги. Дайте себе время на передышку. Оцените ощущения в моменте и порадуйтесь пройденному пути. Водолеи. Ваш профессионализм будет замечен и оценен. Это подходящее время для демонстрации своих сильных сторон. Рыбы. Творческий настрой поможет найти красоту в обыденности. Вдохновение придет из неожиданного источника.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске синоптики предупредили о грузах и шквалистом ветре. И в ходе очередного дорожного рейда на Южном Урале должники заплатили 500 000 рублей. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. Сегодня до конца дня в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами грозы, возможен град. При осадках скорость ветра может составить до 25 метров в секунду. Также до 4 июля в районах упадения большого количества дождей возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках, подтопление отдельных пониженных участков местности. Синоптики также сообщают, что в первые июльские выходные в регион придет 30-градусная жара. При этом в субботу возможны лишь кратковременные дожди местами, а в воскресенье будет без осадков. На Южном Урале провели очередной дорожный рейд по выявлению должников. Судебные приставы и сотрудники госавтоинспекции останавливали транспорт на повороте в СНТ-строитель в Красноармейском районе, пишут региональные СМИ. С помощью аппаратно-программного комплекса определяли машины, владельцы которых имеют неоплаченные задолженности. По итогам 45 автомобилей были арестованы, 2 изъяты, вручено 16 требований о явке в подразделение судебных приставов, а также на месте оплатили более 500 000 рублей. Совместные рейды приставов и сотрудников ГАИ будут продолжаться. Челябинск представил проекты благоустройства и экологии на фотовыставке в Москве. Экспозиция под названием «Городская эволюция. 35 лет развития» открылась на Арбате, сообщает мэрия. Снимки показывают достижения 21 муниципалитета. Южноуральская столица представила два знаковых объекта. Первый – это архитектурная подсветка набережной реки Миас, которая признана одной из визитных карточек города. Второй объект – это территория, на которой когда-то была городская свалка. После рекультивации на этом месте создали инновационную площадку с тепличным комплексом. Здесь сейчас выращивают растения. Участие в выставке в Москве подтверждает статус Челябинска как одного из драйверов городского развития в России, отмечает мэрия. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью температура воздуха 11-16 градусов выше 0, днем в пятницу плюс 20-25.

Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

слезы почему-то. Мир меняет кожу, я чувствую до дрожи. Дальше бездорожье, и комната.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Три. И раз, два, три.
1: В Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я с тобой.
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

городе снова зажгутся огни. Значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ. Мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: друг, но из них никого я не смог заменить тобой. Baby, мой директ заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой.
1: Baby, люби меня прямо как в первый раз. Baby, на криминал.
0: Baby, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая, пойти на криминал.
1: Снова я

0: Знаешь, ты вообще все не так понял. Мы с ним просто друзья. Я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.